0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
5: Ну,

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Давайте не только мамы, но и папы, бабушки, дедушки. Фирменную игру Авторадио нужно всей семьей играть. Тем более, что в этот раз вы сами выбираете, что будете выигрывать. В счастливом сезоне мы не только раздаем 5 миллионов рублей частями, но и исполняем любые ваши мечты. И говоря любые, я, конечно же, ничуть не преувеличиваю. Вы можете загадать и золотое кольцо с бриллиантом, и огромный телевизор во всю стену, и даже хорошую дорогу до своего садового участка. Для нас нет ничего невозможного, и все, что нужно сделать, чтобы в этом убедиться, зайти на сайт авторадио.ру, заменить гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, рассказать, о чем вы мечтаете, и внимательно слушать эфир первого автомобильного. В нем по-прежнему я, Владимир Бодров. Всех приветствую.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: девчонку.
1: Ну а кого мне не жалко, так это вас, дорогие друзья, потому что у вас есть возможность оставаться в компании с Авторадио в любое время и в любом месте. Напоминаю, что слушать нас можно не только в классическом приемнике, но и через сайт авторадио.ру, в нашем официальном мобильном приложении и с помощью умной колонки, которой достаточно услышать от вас два слова «Включи Авторадио». Какой бы способ ни пришелся вам по душе, я, Владимир Бодров, с большим удовольствием продолжу дарить вам любимые песни.
2: Осталось никаких сомнений.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Жак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Авторадио.

0: Реклама.
1: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
3: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 40.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио.

Кто-то скажет, что прекраснее, чем было, быть не может, а я, Владимир Бодров, уверен, что может, дорогие друзья, потому что в счастливом сезоне фирменной игры «Авторадио» возможно абсолютно все. В этот раз мы не только раздаем частями 5 миллионов, но и исполняем ваши самые заветные желания. От квартиры, машин до драгоценностей путешествий. Поэтому, если вы действительно о чем-то мечтаете, обязательно расскажите нам на сайте авторадио.ру. Там же замените скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. И все, что останется, внимательно слушать эфир первого автомобильного. К этому вас и призываю. Делайте громче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?

0: и мое сердце, мою душу.
1: Да!
2: Молодец! Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 20 градусов. Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 20, плюс 34 градуса. Ветер северо-восточный, 9 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Диагностика и лечение заболеваний лор-органов у взрослых и детей. Врачи-отоларингологи диагностического центра «Гиппократ» – это опыт и результат. Звоните 927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега Клиник.
3: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
0: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
5: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3.
6: Вольск, Коммунистическая, 19А.
5: Телефон 8-937-266-55-00.
7: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
8: На производство требуются вальцовщики резиновых смесей и машинист предформователя Барвел. Вредность по первой сетке. Телефон +7 84 53 66 20 47, +7 84 53 66 20 49.
9: Компания «Гефест Рост», официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Тарнавская, 14, офис 4. 401.
10: Телефон 8-84-53-39-02-24.
11: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекции век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
12: Скидка 15% на пластические операции все лето.
11: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
13: Омега Клиник. Счастлив тот, кто
14: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
15: Тополиный пух, жара, июль.
16: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер. 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
17: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям: химическая технология, машиностроение, технология наземного транспорта. Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио.
10: 44-82-81.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ЕС может смягчить новые санкции ради перевозок российского СПГ. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
0: Про главное.
2: Греческая судоходная компания «Диногаз» получит разрешение на продолжение перевозки сжиженного природного газа российского производства. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, в рамках 21-го пакета санкций Евросоюз готов пойти на уступки. По данным издания, в рамках новых рестрикций компании смогут продолжать транспортировку российского СПГ в третьи страны в течение года с возможностью дальнейшего продления. Но объемы перевозимого газа будут ограничены показателями 2025 года. Один из источников издания назвал возможную сделку возмутительной. Однако эта ситуация отражает растущие в ЕС разногласия по согласованию новых санкционных ограничений в отношении России.
0: Про инициативу.
2: МВД предложило без суда блокировать интернет-ресурсы, незаконно продающие сим-карты и интернет-аккаунты. Об этом пишет «Известия». Также под блокировку без судебного решения могут попасть ресурсы, на которых незаконно продают электронные подписи, уставные регистрационные документы юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Необходимость таких мер в МВД аргументируют тем, что распространение подобной информации способствует преступлениям. Инициатива вошла в новый пакет антимошеннических мер «Антифрод-3». Законопроект направлен на межведомственное согласование.
0: Про регионы.
2: Ураган разрушил туристический лагерь Свердловской области. Один человек не выжил, передает газета «Ру». Сильный ветер привел к обрушению деревьев, которые упали на палатки лагеря на камне Амутной на реке Чусовая. По предварительной информации, есть пострадавшие. Сейчас проводится эвакуация туристов из лагеря. В публикации отмечается, что погода теперь просто дичает и делает испытания туризм на Среднем Урале.
0: Про госуслуги.
2: В правительстве обсуждают стратегию развития портала госуслуги до 2035 года, в рамках которой сервис может превратиться в универсальную цифровую платформу для общения, повседневных сервисов и получения госуслуг. Об этом «Известиям» сообщили два источника, участвующие в подготовке документа. Одно из ключевых направлений обсуждения – это создание на базе портала собственной социальной сети с лентой публикаций и возможностью формировать тематические локальные сообщества. Еще одним элементом новой концепции – могут стать семейные сервисы. Обсуждается запуск доверенных чатов для родственников, общего календаря событий, а также возможность оформлять государственные услуги в интересах близких или по их поручению. Официальный курс доллара сегодня 78 рублей 48 копеек. Курс евро 89 рублей 60 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама.
3: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» УГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио.

Вот чем ближе отпуск, тем чаще хочется ускорить время. Я признаюсь, проснулась сегодня с мыслью, что вот она пятница, наконец-то. Но нет, спасибо календарю, меня немножечко приземлил. Сегодня четверг, 23 июля, тоже, между прочим, хороший день, который мы вместе с вами сделаем, но как минимум шикарным. А начнем мы прямо сейчас. Делайте громче свои приемники на

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Погода.
5: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 23 градуса. Ветер северный 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 20, плюс 34 градуса. Ветер северо-восточный 9 метров в секунду.
0: Реклама.
6: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сеспомор». Обрабатываем все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сеспомор» 917-027-91-73. 917-027-91-73.
7: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
8: Звоните 68 12 12.
9: Нужна вентиляция? В «Полипрофиле» расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. «Полипрофиль». Телефон в Балаково. 221-300.
10: На производство РТИ требуется наладчик оборудования. Телефон плюс 7 845 3 66 20 47. Плюс 7 845 3 66 20 49.
11: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. В Маниле началась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио. Она проходит на полях мероприятий по линии АСЕАН. Анонсируя предстоящие переговоры, накануне Лавров заявил, что планирует поинтересоваться у американского коллеги, какую позицию сейчас занял Вашингтон по регулированию конфликта на Украине. Кроме того, глава МИД хочет прояснить слова Дональда Трампа о возможности скорого завершения конфликта. Пьяницы и лодыри в Беларуси направят на военно-воспитательные сборы сроком до 2-3 месяцев. Такая мера коснется аграриев, заявили в администрации президента республики, передают РИА Новости. Там отметили, что те, кто плохо работает, смогут подтянуть свою форму и исправить ошибки полезным трудом на благо армии. На службу может попасть любой проштрафившийся работник сельского хозяйства, вне зависимости от занимаемого поста. Воздух в Москве сегодня днем прогреется до 23 градусов, сообщили в гидрометцентре. Ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Порывы ветра при грозе могут достигать 15 метров в секунду. Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что интенсивные дожди обрушатся на столицу в конце рабочей недели. По его данным, в пятницу и субботу ожидаются сильные осадки, которые спровоцируют падение температуры до 18-20 градусов. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
4: Только второй.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальный коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении. А мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, альфа выгодно.
12: АО «Альфа-банк» 6+.
13: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
14: В Забайкале действуют сотни очагов.
13: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
15: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
16: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
17: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
18: Ошанимся со скидками до 90% на летнюю одежду, обувь, товары для дома и дачи только до 31 июля. Распродажа в Ашан. Берите все и даже больше. Все начинается с Ашан.
19: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
20: Авторадио.

0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
1: Профессиональная помощь детского психолога Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Трнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.
6: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8 987 800 0366 или приезжайте на Титова 2/1.
7: Выставка-продажа. Консервы Камчатки и Сахалина. Вся продукция выработана в море на судне. Белорусские колбасы. Добрые традиции на вашем столе. Балакова, 11 микрорайон, улица Степная, 86/1. Остановка Аэлита. С 22 июля по 1 августа.
8: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8 937 2 555 444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
9: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за один час.
10: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
11: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
3: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.
12: 44-82-81.
0: Музыка

0: Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 8 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В результате атаки ВСУ на Воронежскую область есть пострадавшие. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о пострадавших и серьезных разрушениях в результате ночной атаки украинских дронов на регион. По его словам, силы противовоздушной обороны на протяжении всей ночи вели отражение удара, направленного на гражданские объекты. Гусев уточнил, что подробная информация о случившемся будет обнародована после завершения работы экстренных служб. Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и отметил, что сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.
0: Про регионы.
1: Появились подробности смертельного урагана в лагере в Свердловской области. Во время стихии погибла женщина, еще одна получила перелом голени, передает газета «Ру». Трагедия произошла во время коммерческого сплава по реке Чусовой. Сильный ветер повалил деревья прямо на палаточный лагерь. После происшествия участники сплава заявили, что организаторы были осведомлены о сложной обстановке. По их словам, из-за высокого уровня воды и неподготовленных стоянок существовали дополнительные риски. Однако поездку отменять не стали. Как отметили местные жители, погодные условия на Среднем Урале становятся все более экстремальными и превращают туристические походы в серьезные испытания.
0: Про детей.
1: С 2020 по 2024 годы число диагностированных случаев ожирения у детей до 14 лет выросло на 28%, а у подростков 15-17 лет на 30%. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Ожирение остается одним из самых распространенных эндокринных заболеваний у детей и подростков. Оно диагностируется у 25-30% школьников. По словам завкафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Веры Лариной, одна из основных причин проблем с лишним весом связана с сидячим образом жизни. По ее словам, низкая физическая активность замедляет обмен веществ, мышечная масса уменьшается, а жировая, наоборот, растет. Ранее сообщалось, что избыточный вес сейчас диагностирован у 56% россиян, а ожирение у 26%.
0: Про природу.
1: В ряде регионов северо-западного федерального округа ожидаются дожди, сопровождаемые грозами и штормовым ветром. Об этом ТАСС рассказал ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. В Калининградской области сегодня прогнозируется ливневый дождь с грозой. В Мурманской ночью ожидается сильный дождь. В Костромской области, Татарстане и Архангельской области сегодня и завтра пройдут сильные дожди с грозами, а в Коми погода ожидается в течение 3 дней. Накануне в Нижнем Новгороде из-за сильного ливня затопило центр города. Поваленные ветром деревья повредили автомобили. Сильные дожди в конце рабочей недели прогнозируют и в Москве. Виной тому станет циклон. Официальный курс доллара сегодня 78 рублей 48 копеек. Курс евро 89 рублей 60 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон. Сейчас 43 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 86 тысяч рублей. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: пожалуй, с Люсей Чеботиной соглашусь. Если любимого рядом нет, то вообще все не светит, все не радует. А когда авторадио на полную, то тут у тебя и радость, и счастье, и любовь, и очень много денег. Счастливый сезон у нас в самом разгаре. Будем делать вас богаче.
1: Много денег на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Меня зовут Олеся Соболева. Прямо сейчас будем менять песню Люси Чеботиной на деньги. А так мы хотим, а так нам нравится. Вот придумали мы. И в этом счастливом сезоне мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям. Исполняем 5 ваших заветных желаний. И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Надеюсь, и вы тоже с нами. Поменяли гудки в мобильном на гимн авторадио. Указали свою мечту на нашем сайте. И сидите теперь готовенькие, внимательные. Слушайте любимую радиостанцию, ждете звонка. И правильно делаете. Прямо сейчас будем наш банк делать вашим. 43 тысячи рублей в нем. Генеральный партнер игры и вовсе удвоит выигрыш, то есть 86 тысяч рублей. Кому? Узнаем у нашей рулетки. Выбрала номер 2137, последние цифры, 921 префикс. Зовут игрока Иван, проживает он в Санкт-Петербурге и очень хочет поменять свой автомобиль на новый Хавейл H3. А зачем менять свой автомобиль, когда можно и свой оставить и выиграть еще в эфире авторадио второй автомобиль? Иван, подсказываю вам. Ну, ладно, это ваше желание. Мы его будем в любом случае исполнять, если в одном из суперфиналов рулетка его выберет. Пока же она выбрала вас, Иван, сегодня, и мы очень хотим сделать вас богаче. Звоним. И ждем гимн авторадио. Гудки нам не нужны, голосовые помощники тоже, автоответчики, мимо, посторонние мелодии, только гимн.
2: Да, да.
0: Алло, здрасте. Алло, здравствуйте, это Иван?
2: Слушаю вас.
0: Иван, это авторадио вам звонит.

0: Ну, вообще грустно. Мне не нравится, что вот так происходит. Очень хочется общаться с нашими живыми, мечтающими, счастливыми слушателями, а тут этот прогресс между нами. Иван Владимирович Карелин из Санкт-Петербурга. Мы вам, если что, звонили. Ваш номер остается в игре, и в один прекрасный день выберет его рулетка снова. Ну, по крайней мере, мне так хочется. Я вам этого желаю. И тогда уж мы нормально с вами поговорим. Запускаем авторадиорулетку. Продолжаем счастливый сезон. Гимн авторадио не услышали. Денег никаких и никому мы не пересылаем. Получается, сумма в банке остается нетронутой. 43 тысячи рублей там по-прежнему. Эх. Ну, проверьте прямо сейчас свой мобильный. Ну, пусть у вас там вместо скучных гудков играет гимн авторадио. Ведь вы же так мечтаете о своем новом доме, о своей новой машине, о кругосветном путешествии, спеть со звездой, не знаю, о свадьбе мечты. О чем вы там мечтаете, дорогие слушатели? Делитесь, рассказывайте, участвуйте. Игра «Много денег» продолжается. У нас сезон счастливый. 5 суперфиналов. А под Новый год самое настоящее волшебство в виде 6-го суперфинала, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечта-бот на сайте авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на авторадио. Реклама спонсора.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 23 градуса. Ветер северный 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 20, плюс 34 градуса. Ветер северо-восточный 9 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин. Выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
4: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
5: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
6: 8-927-794-64-64. На производство РТИ требуются прессовщики-вулканизаторщики. График работы – день-ночь, отсыпной выходной. Зарплата за смену от 5000 рублей. Вредность по первой сетке. Плюс 7-845-366-20-47. Плюс 7-845-366-20-49.
7: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
8: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу. Но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
9: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
10: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
11: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Тополиный пух, жара, июль.
13: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
0: Реклама на Авторадио.
14: 44-82-81.
0: Музыка

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Минздрав совместно с экспертным сообществом разработал проект комплекса мер по борьбе с хронической обструктивной болезнью легких. Как пишут ведомости, на реализацию программы до 2030 года может потребоваться более 60 миллиардов рублей. Основная часть финансирования предусмотрена на обеспечение лекарствами пациентов, которые сейчас не получают необходимую терапию. Источниками финансирования могут стать поступления от акцизов на табачную и никотиносодержащую продукцию, а также дополнительные доходы от легализации занятости в трудоемких отраслях экономики. Китай может спровоцировать подорожание кофе во всем мире. Об этом РИА Новости рассказал глава московского офиса бразильского агентства по продвижению экспорта и инвестиций Алмир Америко. По его словам, огромный китайский рынок может потребить колоссальные объемы кофе. В связи с этим дальнейший рост спроса в Китае грозит удорожанием кофе и на глобальном уровне. Однако текущие колебания цен на зерна с этим фактором связывать пока рано, отметил Америко. В Греции гражданам младше 17 лет запретили ездить на электросамокатах. На них нельзя передвигаться по дорогам общего пользования. Такой законопроект одобрил греческий парламент, сообщает РИА Новости. Кроме того, правила предусматривают крупные штрафы за использование электросамокатов на дорогах с ограничением скорости более 50 км в час, а также вводят санкции для компаний, которые продают или сдают в аренду самокаты несовершеннолетним младше 17 лет. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
3: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочешь. С доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: «Лента».
7: Без комиссии.
6: Что-что?
7: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
10: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
11: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
12: Авторадио.

0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Трнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сэспомор». Обрабатываем все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сэспомор» 917-027-91-73. 917-027-91-73.
3: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
4: На производство РТИ требуется наладчик оборудования. Телефон +7 845 3 66 20 47. +7 845 3 66 20 49.
5: Компания «Гефест Рост», официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Трнавская, 14, офис 4. 401.
6: Телефон 8 84 53 39 02 24.

0: Реклама.
1: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
0: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко. Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстомат сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
8: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России подготовят достаточный запас вакцин от гриппа к новому эпидсезону. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
2: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
0: Про главное.
1: В России к началу нового эпидсезона подготовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа. Об этом РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, российские производители выпускают как трехвалентные, так и четырехвалентные препараты. Вакцинация граждан будет идти за счет средств федерального бюджета. Все суммы определены без каких-либо сокращений. Цена на вакцину не изменилась, поэтому объем будет вполне достаточный, отметила Попова. В первую очередь прививки планируют делать дети, пенсионерам, людям с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями, а также тем, кто по роду профессии имеет много контактов с другими людьми. Попова рекомендовала подумать о своей безопасности и сделать прививку от гриппа уже в сентябре, поскольку именно с этого месяца начинается подъем заболеваемости.
0: Про паводок.
1: Режим повышенной готовности введен в Якутске. Из-за паводка в микрорайоне Дыркылах, куда зашла вода, развернут пункт временного размещения. Об этом сообщили в пресс-службе окружной администрации города. В ближайшие сутки на участке реки Лены Якутск-Кангаласы ожидается прохождение максимальных уровней воды дождевого паводка. Уровень воды в Лене поднялся из-за дождей. В микрорайоне Дыркылаха зону подтопления попали жилой сектор, производственные базы, объекты паромной, огромные переправы, а также объекты электросетевого хозяйства.
0: Про инициативы.
1: Курсы по эстетическому воспитанию, этике, культуре речи и правилам общения следует вести в российских школах, поскольку эти навыки важны для формирования личности ребенка. Об этом РИА Новости заявил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Он подчеркнул, что по вопросам эстетического и этического воспитания в школьной программе сегодня уделяется недостаточно внимания, несмотря на их важность. Тем более, сейчас вводятся оценки за поведение, поэтому нужно говорить со школьниками об этике, эстетике и правилах поведения в рамках школьной программы, заключил общественник.
0: Про интернет.
1: Операторы сотовой связи фиксируют сокращение потребления мобильного интернета в первом полугодии. В отдельных регионах, в частности в Воронежской, Ивановской и Курской областях, а также в Краснодарском крае, объем потребления сотового интернета снизился более чем на 40%, пишут ведомости. В Москве и Московской области интернет-трафик сократился на 30%, а в Петербурге и Ленобласти на 18%. В 2025 году, по сравнению с 2024, падение потребления мобильного интернета на фоне ограничений сотовой связи не было, сообщили опрошенные ведомостями операторы и телеком-эксперты. Официальный курс доллара 78 рублей 48 копеек, курс евро 89 рублей 60 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама.
2: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ООО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио.

нам поводов для хорошо и веселее даже искать не надо. Включил любимое авторадио. Прекрасно уже. Доехал до любимой работы и давай там стараться. Улыбнулся прохожему или он тебе, и вот оно, счастье. А на календарь посмотрел, так там у нас выходные на подходе, и в голове уже планы. Подкину и от нас очень классный план. Например, в это воскресенье, 26 июля, вспомнить, как мы с вами здорово танцевали на большой дискотеке Авторадио. Ведь мы в начале июля собрали 30-тысячный стадион. На ВТБ-арене было так жарко. Главные звезды пели свои главные хиты. Мари Краймбрери, в том числе, спасибо ей. Егор Крид, Анна Асти, Иванушки, Зиверт, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, группа Ума Турман, Диана Арбенина, Баста и многие-многие другие. Мы там такое выделывали. Вот будет повод пересмотреть, кстати, и себя найти на экране. В 22:40 включайте НТВ, мы вам покажем телеверсию нашего грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». Ну и, конечно же, зарядим друг друга на будущие встречи. Ведь мы же с вами это здорово делаем. Давайте чаще встречаться и на танцполе, да и вообще. Меня зовут Олеся Соболева. Вот и зарядила вас на грядущие выходные. Планы подкинула и сама тоже буду смотреть.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 23 градуса. Ветер северный 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 20, плюс 34 градуса. Ветер северо-восточный 9 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Путь к здоровью начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
7: Звоните 68 12 12.
8: Выставка-продажа. Консервы Камчатки и Сахалина. Вся продукция выработана в мой на судне. Белорусские колбасы. Добрые традиции на вашем столе. Балаково, 11 микрорайон. Улица Степная, 86/1. Остановка Аэлита. С 22 июля по 1 августа.
9: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
2: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
10: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
11: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом. В Балаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет. По специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка, всегда себя выбирай.

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. 3-летний мальчик погиб при атаке украинских беспилотников на Воронежскую область. Беспилотник атаковал частный дом в пригороде Воронежа. Родители ребенка получили травмы разной степени тяжести, сообщает Интерфакс. Также ранение получил 19-летний местный житель. Госпитализация не потребовалась. Всего в небе над регионом за ночь было сбито 36 украинских дронов. На Украине запретят включать российскую музыку в кафе и ресторанах. Законопроект собираются внести в Верховную Раду, сообщает газета РУ. За воспроизведение песен на русском языке без предупреждения предусмотрены штрафы. За первое нарушение до 17 тысяч гривен, это 30 тысяч рублей. За повторное до 150 тысяч рублей. За каждое последующее включение российских треков будут взыскивать по 300 тысяч рублей. Ранее на Украине уже приняли ряд мер, ограничивающих использование российского контента, включая запреты на трансляцию музыки и фильмов и на ввоз книг и журналов. В ближайшие дни в Москве ожидается дождливая погода, однако солнце будет по-прежнему активным. Об этом ТАСС сообщил ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она пояснила, что солнечная активность не зависит от погодных условий и развивается по собственным законам. Метеоролог порекомендовала меньше находиться под прямыми солнечными лучами, которые будут появляться в просветах между облаками. Ранее синоптики предупредили, что с пятницы столица окажется во власти южного циклона, который принесет интенсивные осадки и понижение температуры до 18-20 градусов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Много хотите? Много получите. Я Раиса Полякова, управляю. Директор «Перекрестка». Каждую неделю

0: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
1: А вот другой «Перекресток». УГРН 127-70-04-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4-6+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 519 рублей за килограмм с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены

0: 1 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Ошанимся. Это значит, с выгодой закупаемся. Мякоть окорока свинины 1 килограмм по покупательной цене всего за 279.99 до 29 июля. Все начинается с Ашан.
10: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
11: Авторадио.

0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов «Аспект» и «Велт» в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
1: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
2: 8-927-794-64-64.
3: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Трнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
4: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сэспомор». Обрабатываем все, от квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сэспомор» 917-027-91-73. 917-027-91-73.
5: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
6: Тополиный пух, жара.
7: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Реклама. Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
8: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
9: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Лавров и Рубио обсудили нормализацию условий работы дипмиссий. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио обсудили на встрече в Маниле нормализацию условий работы дипломатических миссий двух стран. Об этом сообщает пресс-служба МИД. Стороны достигли соглашения о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках участия двух стран в работе международных организаций. Но накануне глава российского МИД выразил надежду, что встреча с Рубио в любом случае будет полезной. Инициатором встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио выступила американская сторона.
0: Про подростков.
1: Число несовершеннолетних, совершивших преступления в России, за год увеличилось и достигло 11 429. Данные относятся к первому полугодию, говорится в отчете МВД. Самую заметную динамику зафиксировали в Чечне, на Чукотке, в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Алании и Пензенской области. В каждом из этих регионов показатель вырос более чем в два раза, либо увеличился с нулевого значения, передает ТАСС. Среди федеральных округов наибольший прирост в абсолютных значениях показал Приволжский округ. Далее идут Центральный и Северо-Западные округа.
0: Про документы.
1: Французское посольство в Москве чаще всего выдает россиянам краткосрочные шенгенские визы. Об этом РИА Новости рассказали в дипмиссии, уточнив, что это визы, обычно выдаваемые для поездок в туристических целях. Комментируя недавнее решение Лондона ввести электронные визы, во французском посольстве отметили, что пока не рассматривают вопрос о замене бумажных документов. Напомню, ранее в посольстве Великобритании в Москве в ноте, направленной в МИД, сообщили, что Соединенное Королевство с июля этого года переходит на электронные визы полностью. Вместе с тем прекращается выдача вклеиваемых виз-виньеток новым заявителям. Тем не менее, уже выданные разрешительные документы, срок действия которых еще не истек, будут приниматься для поездок до его окончания.
0: Про нас.
1: Почти 40% россиян всегда имеют при себе запас наличных, выяснили аналитики. Каждый третий респондент отметил, что чаще всего имеет при себе хотя бы немного бумажных денег, но не всегда. Наиболее распространенной суммой наличных, которую россияне ежедневно носят с собой, оказались суммы от 1 до 5 тысяч рублей. Почему люди продолжают пользоваться живыми деньгами, в беседе с Авторадио пояснил экономист Максим Черков.
2: Для большого количества людей независимость от присутствия или неприсутствия связи или наличия смартфона, возможность оплатить, она в приоритете находится. Обладание наличностью приводит к тому, что человек чувствует, ну, некую такую независимость от электронной инфраструктуры. Поэтому такая более консервативная часть общества, она просто чувствует себя более комфортно. В принципе, я думаю, что наличные, они, в общем-то, всегда будут востребованы, пусть и небольшой части населения в небольшой доле. Но в нынешних условиях, когда есть проблемы с использованием мобильной связи, наличность, она для какой-то определенной категории людей становится такой необходимой с их точки зрения.
1: Однако, по мнению эксперта, популярность безналичной оплаты все же будет расти. Официальный курс доллара 78 рублей 48 копеек. Курс евро 89 рублей 60 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Собственно, мы с вами и дальше движемся в сторону мечты своей, заветной, не замечая никаких препятствий, а делая при этом громче любимое авторадио. Потому что у нас здесь в эфире что не песня, то к деньгам. Такие вот правила у нас. В счастливом сезоне суперигры «Много денег». Вы меняете гудки в мобильном на наш гимн, указываете свою мечту на нашем сайте и слушаете эфир внимательно. А мы в любой момент звоним вам и спрашиваем, какая песня была в эфире. Называете верно, забираете банк. Там сейчас 43 тысячи рублей. Вот это классная прибавка к отпускным. Лето-то продолжается. А генеральный партнер и вовсе ваш выигрыш удвоит, то есть 86 тысяч рублей на горизонте. Меня зовут Олеся Соболева. Каждому из вас желаю удачи.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 23 градуса. Ветер северный 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 20, плюс 34 градуса. Ветер северо-восточный, 9 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
3: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
4: На производство требуются вальцовщики резиновых смесей и машинист предформователя Барвел. Вредность по первой сетке. Телефон плюс 7-84-53-66-20-47. Плюс 7-84-53-66-20-49.
5: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони

0: Телефон в Балаково 221-00.
1: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
2: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Трнавская, 14, офис 4. 401.
0: Телефон 8-84-53-39-02-24.
3: Центр семейной медицины «Омега-клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
4: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
5: «Омега-клиник». Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Послы стран Евросоюза все же утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Рестрикции в измененном формате не включают полный запрет на морские перевозки российского СПГ. Накануне послы стран ЕС не смогли согласовать предложенный Еврокомиссии компромиссный проект 21-го пакета санкций. Процесс тормозили разногласия между странами, в том числе Греция опасалась за свой танкерный флот. Германия и Португалия настаивали на исключениях для импорта рыбы. В то же время Франция и Италия выступали за упрощение визового режима, а Австрия требовала разблокировки активов Райффайзен. Почти половина опрошенных россиян признались, что создают образ богатой жизни в соцсетях, стараясь казаться успешнее, чем в реальной жизни. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Только 9% россиян могут позволить себе практически все. 32% испытывают финансовые трудности, около четверти живут комфортно, где крупные покупки требуют накоплений, а 35% хватает средств только на самое необходимое. Среди респондентов с доходом до 100 тысяч рублей 83% отметили, что им хватает деньги только на самое необходимое. Сегодня в России отмечается День дачника. Для миллионов россиян слово «дача» стало уже неотъемлемой частью жизни. С ним связан ежегодный период жизни людей с апреля-мая по октябрь. Понятие «дача» появилось в России еще в далеком 18 веке, но, безусловно, за несколько столетий оно трансформировалось. Если вначале этот термин обозначал загородное имение, то впоследствии он превратился в загородный дом и участок для отдыха. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: без комиссии.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
15: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
16: Лев стал моим домом, а Рыжий – моим другом.
17: Рыжий!
16: Похоже, он просит о помощи.
18: Саша!
19: «Мой дикий друг. Возвращение домой». Уже в кино.
20: У меня этим летом тоже появился друг.
21: 6+.
22: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
23: We'll be right back.

между прочим, всегда мы рядом, где бы вы ни находились. Авторадио у вас дома, на работе, в отпуске, ну и, конечно же, в дороге. Делайте громче, ловите большой привет и соблюдайте правила. В нашем новом проекте «Игра по правилам» вы можете пройти тест на знание ПДД на сайте Авторадио.ру и выиграть 17-й айфон. Каждый день у вас есть одна попытка, так что заходите, проходите тест, улучшайте свой результат, становитесь лидером недели и попадайте в прямой эфир уже завтра, в эту пятницу. 7 недель игры — это целых 7 шансов стать финалистом и выиграть главный приз проекта. Участвуйте в игре по правилам на Авторадио при поддержке госавтоинспекции МВД России и ФКУ, дирекция программы ПБДД 18+. Ну, я верю в вас, в каждого, причем, что правила вы знаете и, конечно, их соблюдаете. Ну, как говорится, доверяй, но проверяй. Заходите на сайт Авторадио.ру и проверяйте свои знания. Меня зовут Олеся Соболева. Отличного дня.

0: Реклама.
1: Инъекции, капельницы и другие процедуры. К вашим услугам квалифицированные и заботливые медсестры центра «Гиппократ». В удобное для вас время 6 дней в неделю.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
6: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
7: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
8: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
9: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сэспомор». Обрабатываем все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе. Наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сэспомор». 917-027-91-73. 917-027-91-73.
10: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
11: Выставка-продажа. Консервы Камчатки и Сахалина. Вся продукция выработана в море на судне. Белорусские колбасы. Добрые традиции на вашем столе. Балакова, 11 микрорайон. Улица Степная, 86/1. Остановка Аэлита. С 22 июля по 1 августа.
12: На производство РТИ требуется наладчик оборудования. Телефон плюс 7-845-3-66-20-47. Плюс 7-845-3-66-20-49.
13: Боль, дискомфорт, диагноз, который пугает. Гинеколог Шапуров Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Теперь в Балаково. Только в Омега-клиник. Врач с опытом более 25 лет. Проведение современных эндоскопических операций в гинекологии. Без разрезов, через прокол, с коротким восстановительным периодом.
14: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
15: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
16: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 40.

0: Реклама. Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пунг.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
2: Купила ракетки.
3: Пунг. Продал удочку.
4: Купил удочку.
1: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
2: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
5: Покупай безопасно.
1: Пунг.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-96-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: ему на суточную.
1: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиян предупредили о новой мошеннической схеме под видом знакомств. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Аферисты под видом одиночек находят жертв через соцсети или сайты знакомств. После установления виртуальных отношений они предлагают участие в несуществующем инвестиционном проекте. Когда жертва теряет деньги, мошенники переходят ко второй части сценария и убеждают компенсировать потерю финансов другой схемой заработка. Злоумышленники могут также попросить оказать такую услугу в качестве помощи в одном важном деле. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на экспертов. По их словам, третьим шагом аферисты устанавливают в квартире жертвы антенный шлюз. Это устройство – составная часть симбокса, через которую осуществляются мошеннические звонки. Специалисты обратили внимание, что в результате владелец или арендатор квартиры, установивший такую антенну, рискует стать фигурантом уголовного дела, тогда как настоящие организаторы схемы остаются в тени.
0: Про санкции.
2: Постпреды стран ЕС договорились продлить действующий потолок цен на нефть России еще на 12 месяцев. Это $44 за баррель. Об этом сообщила Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что европейским банкам запретят трансграничные транзакции еще с 32 российскими. Их название она не уточняет. Ранее Греция выступала против введения санкций в отношении российского СПГ. Из-за этого страны ЕС долго не могли согласовать новый пакет санкций, напоминает Интерфакс.
0: Про людей.
2: Чрезмерное использование эмодзи в переписке часто указывает на дефицит любви и внимания, а также на истероидный тип личности. Люди, привыкшие быть в центре внимания, переносят эту манеру и в письменное общение, используя излишнее количество смайликов. Подробнее об этом Авторадио рассказала кризисный психолог Ангелина Сурина.
3: Смайлики, эмодзи, они стали уже традицией в сообщениях, в переписке собеседников. Почему? Во-первых, уже давно многие люди поняли, что текст каждый человек воспринимает по-своему, в зависимости от собственного настроения здесь и сейчас, от того, что у него происходит в голове. Любые смайлики сейчас — это помощь, это как иллюстрация вашего текста, иллюстрация вашего отношения к человеку. То есть это тонко психологически. И здесь есть нюансы. То есть одна улыбочка — это как бы улыбочка, две улыбочки — это уже почти смех. Много эмоций, когда человек использует очень много всяких смайликов, картинок, просто высылает их, то это может говорить, во-первых, о гиперэмоциональности самого человека, что ему очень нужно выплеснуть эти эмоции.
2: Эксперты отмечают, что люди с такими особенностями склонны быстро менять настроение от веселья до рыдания, что требует от партнера по общению определенной выдержки.
0: Про природу.
2: Во второй половине лета температура воздуха в Москве и других регионах Центральной России по предварительным расчетам будет соответствовать климатической норме или превысит ее. Такой прогноз сделал климатолог Николай Терешонок, передает ТАСС. По словам специалиста, ожидаемая теплая погода связана с нагревом вод Мирового океана. Дополнительное влияние на атмосферную циркуляцию оказывает активизация климатического явления Эль-Ниньо. Терешонок отметил, что прохладная дождливая погода в начале лета была вызвана вторжением арктических циклонов. Официальный курс доллара 78 рублей 48 копеек. Курс евро 89 рублей 60 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Почему-то ведь мало просто сказать «невероятный день», надо еще и эмодзи накидать в письме. Вот такое время нынче. Мне, например, всегда предъявляют заточку в конце предложения. Приходится изворачиваться и добавлять скобки, типа «я улыбаюсь». Вот дожили мы с вами, да, пунктуацию нужно теперь пояснять. А что это ты имела в виду? А все ли хорошо? Да все прекрасно. Олеся Соболева у микрофона, а вы настроены на Авторадио. Вот так мы и едем с вами вместе в отличном настроении.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Погода.
6: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 26 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 19, плюс 34 градуса. Ветер северо-западный 8 метров.

0: км в секунду.
1: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов «Аспект» и «Велт» в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
2: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
3: 8-927-794-64-64.
4: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», Вокзальная, 21.
5: Звоните 68 12 12.
6: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
7: Тополиный пух, жара, июль!
8: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Дональд Трамп рассматривает возможность расширить военные действия против Ирана. Для этого США наращивают военную группировку на Ближнем Востоке, перебрасывая туда военнослужащих и вооружение. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, за последнюю неделю в регион с баз в США перебросили более 150 медиков и эскадрильи истребителей. Также приведены в состояние повышенной боевой готовности бомбардировщики на базах в США и Великобритании. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми участниками стали жители Самарской области. Граждане обратились в Росреестр через личный кабинет на портале госуслуг. Продавец и покупатель использовали биометрические данные, усиленную квалифицированную электронную подпись передает ТАСС. Единая биометрическая система позволяет идентифицировать личность человека, сверяя его лицо и голос с сохраненными данными, напомнили в Росреестре. В период летних каникул мошенники особенно активно атакуют детей через социальные сети, мессенджеры и различные игровые платформы. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на экспертов. Злоумышленники обещают ребенку сделать подарок в игре, после чего пытаются перенаправить его из игрового чата в мессенджер. Затем используют обычные мошеннические схемы, которые адаптированы под детскую психологию. Особенно опасны ситуации, когда ребенок играет на гаджете родителей, на котором установлены приложения с доступом к рабочим аккаунтам, корпоративный мессенджер и почта. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пунг.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
2: Купила ракетки.
1: Пунг.
3: Продал удочку.
4: Купил удочку.
1: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
2: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
5: Покупай безопасно.
1: Пунг.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-96-60. Создана при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
13: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль Балтик Ралли с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом», категория 6+.
14: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Авторадио.

0: Реклама.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
5: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция СЭС «Помор». Обрабатываем все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте СЭС «Помор» 917-027-91-73. 917-027-91-73.
6: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
7: Трудно дышать без капель?
8: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация один день.
7: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
8: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
9: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Тополиный пух, жара, июль.
12: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
8: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет. По специальностям: химическая технология, машиностроение, технология наземного транспорта. Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-8-45-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81.

0: Рок. Реклама.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. США сыграют конструктивную роль, чтобы завершить украинский конфликт. Об этом подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
3: Про главное.
2: США готовы сыграть конструктивную роль в интересах завершения украинского конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД Сергеем Лавровым. Американский госсекретарь отметил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения. Что касается разговора с главой российского внешнеполитического ведомства, то диалог получился хорошим и откровенным, рассказал Рубио. Сергей Лавров на встрече с американским коллегой акцентировал внимание на недопустимости дальнейшей накачки киевского режима вооружениями. Об этом сообщает наш МИД. Также дипломат рассказал о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине. Напомню, инициатором встречи Лаврова и Рубио в Маниле стала американская сторона.
3: Про Россию.
2: Уровень бедности в России составляет 6,7%. В количественном выражении это 9 миллионов 800 тысяч человек. По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, достижение такого показателя стало результатом внедрения единого пособия. Для сравнения, в 2024 году за чертой бедности находились свыше 10 миллионов россиян. Единое пособие – это мера господдержки семей с детьми и беременных женщин с невысокими доходами. С 2023 года оно объединило несколько ранее существовавших выплат. Размер привязан к региональному прожиточному минимуму. Он может составлять от него 50, 75 или 100%.
3: Про выборы.
2: Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию федеральных списков кандидатов в депутаты Госдумы от всех парламентских партий. Об этом сообщила председатель ЦИК Алла Памфилова. Ранее стало известно, что в федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы вошли 3133 человека. В партийных списках по одномандатным избирательным округам 1667 человек. Всего 40 кандидатов от 9 политических партий выдвинуты на выборы глав российских регионов. Напомню, голосование пройдет с 18 по 20 сентября в единый день голосования.
3: Про автомобили.
2: Около 20 тысяч премиальных автомобилей переместили на спецстоянки эвакуаторы московского паркинга с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса. Чаще всего эти машины были оставлены у запрещающих знаков, на тротуарах и на парковочных местах, предназначенных для людей с инвалидностью. Больше всего нарушений зафиксировано среди автомобилей марки BMW, далее в списке Mercedes и Audi. Официальный курс доллара сегодня 78 рублей 48 копеек. Курс евро 89 рублей 60 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
5: Реклама спонсора.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Авторадио.

Драмы нет, зато есть деньги. Много денег в банке фирменной игры «Авторадио». И забрать эти 43 тысячи рублей может любой наш слушатель, у которого вместо гудков в мобильном звучит гимн «Авторадио». Более того, у всех, кто в игре, есть шанс исполнить свое заветное желание. Поэтому, если вы еще не с нами, друзья, исправляйте это недоразумение. Заходите на сайт авторадио.ру, рассказывайте, о чем именно вы мечтаете. Меняйте скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. И все, что останется, слушать прямой эфир первого автомобильного радио. Ну и, к слову, с этого часа в нем я, Владимир Бодров. Всех приветствую, всем желаю прекрасного продолжения дня.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 19, плюс 34 градуса. Ветер северо-западный, 8 метров в секунду.
0: Реклама. Здоровая нервная система – залог здоровья всего организма. Запишитесь на консультацию к врачу-неврологу ДЦ «Гиппократ» Мельник Александре Васильевне. 8-927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
3: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
4: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
5: На производство РТИ требуются прессовщики-вулканизаторщики. График работы – день-ночь, отсыпной выходной. Зарплата за смену от 5000 рублей. Вредность по первой сетке. Плюс 7-845-366-20-47. Плюс 7-845-366-20-49.
6: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
7: Выставка-продажа. Консервы Камчатки и Сахалина. Вся продукция выработана в море на судне. Белорусские колбасы. Добрые традиции на вашем столе. Балаково, 11 микрорайон. Улица Степная, 86/1. Остановка Аэлита. С 22 июля по 1 августа.
8: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
9: Компания «Гефест-Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест-Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по

техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. Гефест Рост. Трнавская, 14, офис 401. Телефон 8-84-53-39-02-24. Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. В Крыму за нарушение запрета на ночную езду изъяли почти 100 мопедов и мотоциклов. Актуальные данные привели в региональном управлении МВД. Ограничения действуют в Крыму с 17 июня. Квадроциклам, мопедам, питбайкам, мотороллерам с двигателем до 125 кубических сантиметров, а также мотоциклам запрещено передвигаться с 8 вечера до 6 утра. 23 миллиона подписей собрала петиция за исключение сборной Аргентины с чемпионата мира 2026 года. Документ подписали жители 170 стран менее чем за неделю. Этот показатель едва не побил мировой рекорд Гиннесса. Результат всего на миллион подписей больше принадлежит движению «Джубили 2000». В 1997 году петицию за списание долгов беднейших стран подписали 24 319 181 человек. Напомню, болельщики в созданной против Аргентины петиции обвиняли Международную федерацию футбола в особом отношении к южноамериканской команде и ее капитану Лионелю Месси. Возраст самого старого в мире гренландского кита составляет 211 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Миноборнауки. Там отметили, что киты – рекордсмены по продолжительности жизни среди млекопитающих. Кроме того, китообразные считаются интеллектуальными животными. Например, дельфины узнают себя в зеркале уже в 7 месяцев, тогда как дети только к году. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пунг.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
3: Купила ракетки.
1: Пунг.
4: Продал удочку.
5: Купил удочку.
1: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
6: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
7: Покупай безопасно.
1: Пунг.
8: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Еламед.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
15: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
16: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
17: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
18: Как его зовут?
19: Рыжий. Его семью похитили. Я обещала рыжему, что помогу.
18: И с тобой.
19: Мальчика не видели?
20: Он приходил, а потом и моя дочь пропала.
21: Мой дикий друг. Возвращение домой. Уже в кино.
22: Я всегда буду рядом. Всегда.
23: 6+.
24: Авторадио.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Реклама.
1: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
3: 8-927-794-64-64.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
5: На производство РТИ требуется наладчик оборудования. Телефон +7 845 3 66 20 47, +7 845 3 66 20 49.
6: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
7: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность, лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46-20-20.
8: Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Тополиный пух, жара, июль.
11: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Кремле раскрыли, есть ли динамика в украинском вопросе после встречи Лаврова и Рубио. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Россия рассчитывает на продолжение очного общения с США, когда американские переговорщики станут свободнее. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вместе с тем, между Москвой и Вашингтоном продолжаются контакты по Украине, но говорить об ускорении урегулирования не приходится, заявил официальный представитель Кремля. Дмитрий Песков добавил, что Россия остается открытой для переговоров, но в условиях подстрекательства Евросоюзом Киева к продолжению военных действий проводит СВО. Ранее сегодня госсекретарь США Марко Рубио, глава МИД Сергей Лавров провели переговоры в Маниле. Американский госсекретарь отметил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения. Что касается разговора с главой российского внешнеполитического ведомства, то диалог получился хорошим и откровенным, рассказал Рубио.
0: Про инициативы.
2: МВД предложило без суда блокировать интернет-ресурсы, незаконно продающие сим-карты, интернет-аккаунты. Об этом пишет «Известия». Также под блокировку без судебного решения могут попасть ресурсы, на которых незаконно продаются электронные подписи, уставные и регистрационные документы юрлиц, индивидуальных предпринимателей. Необходимость таких мер в МВД аргументируют тем, что распространение подобной информации способствует преступлениям. Инициатива вошла в новый пакет антимошеннических мер, антифрод 3.0. Законопроект направлен на межведомственное согласование.
0: Про дороги.
2: Движение по трассе Ялта-Севастополь полностью перекрыто из-за схода селя. Предстоит убрать порядка 400 кубометров грунта. Об этом сообщил первый замглавы администрации Ялты Сергей Алиференко. Причиной схода селя стали обильные осадки.
0: Про госуслуги.
2: В правительстве обсуждают стратегию развития портала госуслуги до 2035 года, в рамках которой сервис может превратиться в универсальную цифровую платформу для общения, повседневных сервисов и получения государственных услуг. Об этом «Известиям» сообщили два источника, участвующих в подготовке документа. Одно из ключевых направлений обсуждения – создание на базе портала собственной социальной сети с лентой публикаций возможностью формировать тематические и локальные сообщества. Еще одним элементом новой концепции могут стать семейные сервисы. Обсуждается запуск доверенных чатов для родственников, общение в общем календаре, а также возможность оформлять государственные услуги в интересах близких или по их поручению. Кроме того, в экосистему госуслуг может войти агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий.
0: Про природу.
2: Стоящая в Европе аномальная жара может дойти и до России. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что такое изменение погоды в нашей стране не исключено, но сейчас температура воздуха на Западе пока ниже нормы, хотя она постепенно повышается и 26 июля достигнет нормального значения. Но в ближайшие 5 дней сильной жары в России точно не будет. Более того, в конце рабочей недели в Москве ожидаются обильные дожди. Официальный курс доллара сегодня 78 рублей 48 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 89 рублей 60 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

у тех, кто хочет услышать голоса любимых артистов и еще раз насладиться большой дискотекой Авторадио, такая возможность появится вот уже в предстоящее воскресенье. Друзья, 26 июля в 22:40 канал НТВ покажет телеверсию главного события этого лета, и мы с вами обязательно вспомним, как круто было 4 июля на стадионе ВТБ-арена, как ярко выступали Егор Крид, Анна Асти, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка», «Баста» и многие-многие другие. Смотрите телеверсию большой дискотеки Авторадио 26 июля в 22:40 на канале НТВ. Ну а в ожидании воскресенья, конечно же, наслаждайтесь хитами в эфире первого автомобильного радио. В этом часе дарить их продолжу я, Владимир Бодров. Всем большой-большой привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Век накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 28 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 19, плюс 34 градуса. Ветер северо-западный 8 метров в секунду.
1: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
3: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция СЭС «Помор». Обрабатываем все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте СЭС «Помор» 917-027-91-73. 917-027-91-73.
4: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Беги».

0: универсальная 21.
1: Звоните 68 12 12.
2: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
1: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
3: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
4: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Полностью беспилотный режим использования грузовиков КАМАЗ планируется запустить в 2028 году. Об этом ТАСС заявил главный конструктор инновационных автомобилей ПАО КАМАЗ Сергей Назаренко. По его словам, полностью беспилотные автомобили смогут выехать на дороги после всех испытаний. Необходимо убедиться в том, что они способны пройти весь маршрут самостоятельно. Назаренко рассказал, что сейчас за движением беспилотных КАМАЗов следят операторы-логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры. У России есть шанс поехать на игры 2028 года с флагом и гимном. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Напомню, Международный олимпийский комитет временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях по допуску российских спортсменов к соревнованиям. Некоторые федерации уже сняли все санкции с наших атлетов. В Ассоциацию туроператоров России сообщили о снижении спроса на отдых в Сочи на 20%. На ситуации отразились высокие цены, топливный кризис и ограничительные меры в аэропорту города. При этом число туристов в Анапе увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом. Такие данные привела исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе. По ее словам, среди курортов Краснодарского края спрос распределился неравномерно. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
3: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы

0: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
1: А вот другой «Перекресток». УГРН 127-0-5-4-93. Москва, улица Средняя Перекрестка, дом 28-4-6+.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
1: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 600 000 19 000 рублей. Джак Т9.
1: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения.

0: квартиру сниму на суточно.
1: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк. 0+.
2: Авторадио.

0: Реклама.
1: Не терпите боль в спине. Обращайтесь в диагностический центр «Гиппократ». Прием ведет нейрохирург Никулин Валерий Михайлович. Бульвар Рос 9, телефон 927-225-60-69. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
2: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: На производство требуются вальцовщики резиновых смесей и машинист предформователя Барвел. Вредность по первой сетке. Телефон +7 84 53 66 20 47. +7 84 53 66 20 49.
6: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
7: Выставка-продажа. Консервы Камчатки и Сахалина. Вся продукция выработана в море на судне. Белорусские колбасы. Добрые традиции на вашем столе. Балакова, 11 микрорайон, улица Степная, 86/1. Остановка Аэлита. С 22 июля по 1 августа.
8: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
9: Компания «Гефестрост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефестрост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефестрост», Трнавская, 14, офис 4. 301.
10: Телефон 8-84-53-39-02-24.
11: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега Клиник.
12: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
13: Омега Клиник. Счастлив тот, кто
14: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.
15: 44-82-81.
0: Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 14 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Евросоюз вводит в действие крупнейший за 4 года пакет санкций против России. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: ЕС согласовал крупнейший за 4 года пакет санкций против России. В список внесут 218 позиций. В частности, под ограничения попадут НПЗ России и Белоруссии. Содержание согласованного 21-го пакета санкций раскрыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Под рестрикции попали более сотни банков и операторов криптобирж, свыше 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса, более 40 судов. Также санкции коснутся теневого флота, а корректировка потолка цен на нефть будет заморожена на год, чтобы, по словам фон дер Ляйен, Россия не получала выгоду от колебания цен. Кроме того, ЕС уже работает над новыми ограничениями против России.
0: Про законы.
2: Госдума приняла закон, который сохраняет за семьями погибших участников СВО право оставаться на учете в качестве нуждающихся в жилье. Об этом сообщили на сайте Нижней палаты парламента. Закон также устанавливает, что при расчете общей площади предоставляемого жилого помещения ее размер не может быть уменьшен из-за потери военнослужащего. Эта норма применяется в том случае, если члены его семьи уже состояли на учете в качестве нуждающихся в жилье на момент наступления таких обстоятельств. Кроме того, документ предусматривает, что определение площади жилья в составе семьи будут включаться все дети военнослужащего, отцовство в отношении которых установлено в соответствии с семейным кодексом.
0: Про вакцину.
2: К новому эпидсезону подготовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа. Об этом РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что в первую очередь прививать будут детей и пенсионеров, тех, кто страдает хроническими заболеваниями, и тех, кто в силу профессии много контактирует с другими людьми. Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что россияне стали чаще болеть корью, краснухой и ветрянкой, потому что отказываются вакцинировать детей.
0: Про туризм.
2: Американцы по-прежнему интересуются поездками в Россию, даже подают заявки, в том числе на туры в республике Северного Кавказа, Дагестан, Ингушетию, Чечню и Северную Осетию. Правда, речь не идет о каком-то устойчивом потоке. Это буквально 3-4 группы в год, но, тем не менее, запросы поступают, отметили эксперты. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Авторадио объяснил, что препятствует увеличению количества американских туристов в нашей стране.
3: Если смотреть на рейтинг стран, которые чаще всего к нам приезжают, то первое место занимает Китай, и 50% доли въездного туризма, это свыше 800 тысяч человек в год, это китайские туристы. Далее следуют туристы из стран Ближнего Востока. Ну, естественно, из многих стран мира есть путешественники, которые выбирают Россию, включая Америку. И, наверное, что сдерживает развитие этих поездок, это сложность логистическое воздушного сообщения, так как прямых рейсов между нашими странами нет. Кто выбирает активный отдых, экскурсионные программы, они, естественно, выбирают и предложения туроператорских компаний, и такие предложения есть у многих наших туроператоров, которые занимаются въездным туризмом.
2: Добавлю, в топ-5 стран, откуда в Россию приезжают туристы, в этом году вошли Китай, Вьетнам, Турция, Саудовская Аравия и Индия. Официальный курс доллара 78 рублей 48 копеек. Курс евро 89 рублей 60 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Ну, выходные все ближе, поэтому уже можно смело начинать их планировать. И в планы эти обязательно нужно включить авторадио. Тем более, что для этого даже не нужно брать с собой приемник. Друзья, где бы вы ни оказались, к вашим услугам и сайт на авторадио.ру, да, и наше официальное мобильное приложение, и умная колонка, которой достаточно, так и сказать, включи авторадио. Выбирайте то, что вам удобнее, делайте громче и все так же в компании. Со мной, Владимиром Бодровым, продолжайте движение только вперед. Мы едем дальше, друзья. Всех приветствую.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Погода.
5: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 28 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 19, плюс 34 градуса. Ветер северо-западный 8 метров в секунду.
0: Реклама.
6: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
7: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
8: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
9: 8-927-794-64-64.
10: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сеспомор». Обрабатываем все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сеспомор» 917-027-91-73. 917-027-91-73.
11: На производство РТИ требуется наладчик оборудования. Телефон плюс 7-845-3-66-20-47. Плюс 7-845-3-66-20-49.
12: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекция век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
13: Скидка 15% на пластические операции все лето.
12: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
14: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
15: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Тополиный пух, жара, июль.
17: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
18: В блокус.

0: Старт. Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет. По специальностям. Химическая технология, машиностроение, технология наземного транспорта. Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
1: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Учебно-боевой самолет потерпел аварию при взлете в Московской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Полет выполнялся без боекомплекта. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность. Летчик успел катапультироваться, угрозы его жизни нет. Самолет упал в безлюдной местности. Разрушений и пострадавших на земле, по данным оборонного ведомства, также нет. Ранее в Краснодарском крае потерпел крушение сельскохозяйственный вертолет Ми-2. Инцидент произошел при проведении обработки полей. В результате ЧП погиб пилот. В Госдуме назвали категории россиян, имеющих льготы на проезд в отпуск. Таким правом могут воспользоваться жители Крайнего Севера и приравненных территорий. Об этом Арти рассказал депутат Госдумы Алексей Гавырин. Для неработающих пенсионеров такую компенсацию предоставляет социальный фонд. Сотрудникам МВД, ФСИН, Следственного комитета, прокуратуры и ряда других ведомств дорогу к месту отдыха и обратно оплачивают ежегодно, в том числе для одного члена семьи. После выхода на пенсию право на льготу сохраняется при выслуге не менее 20 лет. Судьям проезд к месту отдыха оплачивают независимо от территории проживания. В России направили заявку на регистрацию бренда «Дух Анкориджа» для производства средств против вредителей. Об этом пишет «Комсомольская правда». Заявка поступила в Роспатент 20 июля. Под этим названием планируют выпускать гербициды, бактериальные яды, а также препараты против грибка, насекомых, мышей и моллюсков. Ранее в базе Роспатента появилась еще одна заявка на бренд «Дух Анкориджа». Его хотят использовать уже для производства парфюмерии. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
7: Финальный отсчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
8: Авторадио.

0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
1: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Трнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
2: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Трнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
3: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
4: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Госдуме заявили о стабилизации на топливном рынке. Подробнее далее.
0: Про главное.
2: Ситуация с поставками топлива в российских регионах постепенно улучшается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина. По его словам, горючее начали активнее поставлять сельскохозяйственным предприятиям, а в ряде регионов также увеличивают лимиты и смягчают действующие ограничения. Ранее вице-премьер Александр Новак также сообщил о частичной стабилизации топливного рынка после мер, принятых правительством. В их числе ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, а также налоговые стимулы для импорта и увеличение производства внутри страны.
0: Про спорт.
2: Допуска российских атлетов к международным соревнованиям в ряде видов спорта будут добиваться в том числе через суды. Об этом сообщает газета «РУС» со ссылкой на министра спорта Михаила Дегтярева. По его словам, наиболее сложная ситуация сохраняется в биатлоне, легкой атлетике и футболе. В этих случаях российская сторона намерена использовать юридические механизмы. Ранее Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал федерациям снять ограничения с наших спортсменов. Однако часть международных организаций тогда заявила, что пока не готова менять свою позицию. Поэтому каждый такой случай, как отметил министр, потребует отдельной судебной и юридической работы.
0: Про автомобили.
2: Россияне стали заметно чаще интересоваться поддержанными гибридными автомобилями. В июне спрос на них оказался на 60% выше, чем год назад. Особенно активно растет предложение машин возрастом от 3 до 7 лет. Доля китайских моделей в этом сегменте за год заметно увеличилась. В числе лидеров – Voya Free со средней ценой чуть больше 4 миллионов рублей. В категории до 3 миллионов среди самых популярных – Toyota Prius, Nissan Note и Toyota Corolla. О том, почему все больше россиян смотрят в сторону гибридов, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
3: Это для многих вынужденная мера, и это, вероятно, стадия принятия в конечном итоге, которая бы не происходила ранее. Страна у нас большая, с электрическими автомобилями или гибридными чуть больше сложностей, но на сегодняшний момент, когда, например, разрешено продавать бензин класса Евро-3, у людей возникло желание приобрести, скажем так, чистые автомобили, топливо которых не зависит от экологического класса, они сами по себе экологичны. И, вероятнее всего, кто-то сядет на них, и ему в конечном итоге понравится. Сделают ли этот выбор люди, которые ездят на дальние расстояния? Скорее всего, это будет вторым автомобилем. Но, возможно, они просто не будут нажимать на педаль акселератора, поедут несколько медленнее, и, соответственно, расход электроэнергии будет меньше.
2: Кроме того, по словам эксперта, гибриды могут быть привлекательны не только за счет экологичности, но и с точки зрения обслуживания. Официальный курс доллара по данным Центробанка сегодня 78 рублей 48 копеек, курс европейской валюты 89 рублей 60 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 43 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 86 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: Ну а между нами не только любовь, но и много денег в банке фирменной игры «Авторадио». 43 тысячи рублей накопилось в нем, и возможность забрать их я, Владимир Бодров, подарю кому-то из вас. Ну, прямо сейчас.
1: Много денег на «Авторадио». Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Еще как сбываются, дорогие друзья. Аж целых 5 ваших самых заветных желаний мы исполним в этом сезоне, не говоря уже о том, что 5 миллионов рублей в общей сложности раздадим вам частями. С нами по-прежнему наш генеральный партнер Озонбанк, и благодаря ему, помимо 5 суперфиналов, под Новый год вас ждет еще один 6-й суперфинал, в котором мы разыграем еще одну мечту от Озонбанка. Ну и, к слову, удвоить шансы вам поможет специальный мечтобот на сайте авторадио.ру. Да и, честно говоря, все дороги ведут туда, на сайт авторадио.ру, потому что именно там можно присоединиться к игре, рассказать, о чем вы мечтаете, и заменить скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. Он, кроме всего прочего, помогает еще и деньги выигрывать, и прямо сейчас мы сыграем на 43 тысячи рублей, как минимум, потому что генеральный партнер игры эту сумму удвоит в случае выигрыша, то есть по факту мы играем на 86 тысяч. Друзья, чтобы узнать, кому эта сумма, ну, очень приличная сумма, может достаться, я останавливаю авторадио-рулетку. Рулетка остановлена. Она выбрала номер, который заканчивается на 2492. Принадлежит Оксане из Амурской области, которая мечтает о трехкомнатной квартире в Геленджике с окнами, с видом на море. Ну, прекрасная, прекрасная мечта, как лично мне кажется. Далеко, конечно, от Амурской области Геленджик, но почему бы и нет? Авторадио разыграло уже 4 квартиры за время нашей фирменной игры, поэтому для нас это не проблема. Для нас нет ничего невозможного. Быть может, уже в 3-м суперфинале мечта Оксаны сбудется. Ну, а прямо сейчас у нее есть шанс забрать из банка 43 тысячи. Давайте наберем ее номер. И очень надеюсь, услышим гимн авторадио вместо гудков в качестве пропуска в игру. Пока первый гудок пошел, ну, только... Увы, друзья, увы, нет, не прозвучал гимн авторадио, к великому сожалению. Может быть, Оксана забыла его поставить, может быть, поставила, а потом он слетел. Друзья, ввиду этого, хочу вам все-таки напомнить, периодически проверяйте, звучит ли гимн авторадио вместо скучных гудков в вашем мобильном, потому что гимн — это все-таки пропуск в игру, без него ни туды, ни сюды, как говорится, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. К сожалению, даже 3000 отдать не получится, потому что гимн мы не услышали, но, тем не менее, на один эпизод все-таки становимся ближе к 3-му суперфиналу нашей фирменной игры. В банке та же сумма, что и была, 43 тысячи рублей, на них мы сыграем уже в следующем эпизоде. Я запускаю авторадио-рулетку. Она вращается, значит, суперигра продолжается.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: плюс 34 градуса. Ветер восточный 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Диагностика и лечение заболеваний молочных желез. Врач-онколог-мамолог Мишенькин Павел Николаевич. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
7: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
8: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16. Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сеспомор». Обрабатываем все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сеспомор» 917-027-91-73. 917-027-91-73.
9: На производство РТИ требуются прессовщики-вулканизаторщики. График работы – день-ночь, отсыпной выходной. Зарплата за смену от 5000 рублей. Вредность по первой сетке. Плюс 7-845-366-20-47. Плюс 7-845-366-20-49.
10: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная, 21.
11: Звоните 68 12 12.
12: Балаковская «Волжанка» – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская «Волжанка» – история, проверенная годами. Академика «Жук» – 10, 8-937-2-555-444.
13: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Трнавская, 14, офис 4. 401.
14: Телефон 8-84-53-39-02-24.
2: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за 1 час.
15: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
16: «Омега Клиник».
17: 18+, иметь противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. На этой неделе в России начали действовать новые правила назначения и продления единого пособия. Как пишет МК, социальный фонд теперь строже проверяет доходы и место фактического проживания семьи. Уход за пожилым человеком или инвалидом засчитают причиной отсутствия заработка только при близком родстве. Кроме того, минимальный годовой доход работающего члена семьи повысили с 4 до 8 мрот. При этом многодетные семьи смогут сохранить выплату, если их доход лишь немного превысил прожиточный минимум. В российских школах могут появиться уроки этики и культуры речи. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Как пишет «Вечерняя Москва», на занятиях детям предлагают объяснять нормы поведения, правила общения и способы решать конфликты без грубости. По мнению экспертов, уроки лучше проводить в формате бесед и практических занятий, а не обычных лекций. При этом для нового предмета потребуется понятная программа и подготовленные учителя, чтобы занятия не превращались в формальность. FIFA не обнаружила договорных матчей на завершившемся чемпионате мира. Об этом сообщает портал SBC News. Специалисты проверили все 104 игры турнира и возможные манипуляции со ставками. При этом группа Копенгагена при Совете Европы выявила 7 подозрительных эпизодов. Под усиленное наблюдение попали 15 матчей. Однако полный доклад организации пока не опубликован. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пуньк.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
3: Купила ракетки.
4: Пуньк. Продал удочку.
5: Купил удочку.
1: Пинг-пуньк. Пинг-пуньк.
6: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
7: Покупай безопасно.
1: Пуньк.
8: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-0047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Еламед.
12: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
13: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
14: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
15: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 9. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю

0: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
1: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Перекрестка, дом 28, строение 4-6+.
2: Мы с ним выросли. На настоящей дружбе. Время не преграды. Не бойся, он добрый.
3: Как его зовут?
2: Рыжий.
4: «Мой дикий друг. Возвращение домой».
2: Тебе есть друзья?
4: Уже в кино.
2: А рыжий считается?
5: 6+.
4: Авторадио.

0: Реклама.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся вокзальная 21Е.
5: 8-927-794-64-64.
6: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
7: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
8: Выставка-продажа. Консервы Камчатки и Сахалина. Вся продукция выработана в море на судне. Белорусские колбасы. Добрые традиции на вашем столе. Балаково, 11 микрорайон, улица Степная, 86/1. Остановка Аэлита. С 22 июля по 1 августа.
9: На производство РТИ требуется наладчик оборудования. Телефон +7 845 3 66 20 47. +7 845 3 66 20 49.
10: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу. Но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
11: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
12: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
13: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Тополиный пух, жара, июль.
15: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Минцифра рекомендовала установить сертификат безопасности для доступа к российским сайтам. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Министерство цифрового развития рекомендует пользователям установить российский сертификат безопасности. Как сообщает Москва-24, это связано с ошибками при открытии некоторых отечественных сайтов в иностранных браузерах. В ведомстве пояснили, что зарубежные удостоверяющие центры начали отзывать выданные ранее SSL-сертификаты. Из-за этого отдельные российские ресурсы могут не открываться, отображаться некорректно или отмечаться браузером как небезопасные. Сертификат Минцифры подтверждает подлинность сайта и защищает данные, которые пользователь передает сервису. Установить его можно на компьютер или смартфон. Инструкции и необходимые файлы размещены на портале госуслуги. В министерстве также подчеркнули, что сертификаты действуют с 2022 года, а их установка полностью безопасна и не влияет на работу устройства.
3: Про безопасность.
2: МЧС запретило размещать под железнодорожными мостами и эстакадами пожаро- и взрывоопасные объекты. Новые правила действуют с 10 июля. Под такими сооружениями теперь также нельзя устраивать стоянки грузовиков, автомобилей с газобаллонным оборудованием и электромобилей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Помимо этого, ведомство установило новые требования к огнестойкости опор и пролетов мостов, а также к материалам, которые используют на объектах железнодорожной инфраструктуры. Отдельные нормы предусмотрены для станций высокоскоростных магистралей и работы пожарных подразделений. В МЧС пояснили, что изменения должны повысить безопасность пассажиров, а также снизить риски пожаров.
3: Про здоровье.
2: Некоторые заменители сахара могут негативно влиять на работу мозга. К такому выводу пришли бразильские ученые. В течение 8 лет они наблюдали почти за 13 тысячами человек и изучали действие 7 популярных подсластителей. У участников, которые употребляли их в большем количестве, когнитивные функции снижались быстрее. Особенно заметным эффект оказался у людей моложе 60 лет и пациентов с диабетом. По оценке исследователей, старение мозга могло ускоряться примерно на 1.5 года. О том, как сахар и его заменители влияют на работу мозга, Авторадио рассказала врач-невролог Наталья Суворинова.
4: Вообще-то мозг, конечно, питается сахаром, глюкоза для него крайне важна. Если его полностью лишить глюкозы, то ему будет не очень комфортно. Вот. Ну а с другой стороны, чистый сахар ему мозгу тоже не нужен. Ему достаточно того, что он получает из продуктов обычных. Либо он вообще токсичный, он всему организму приносит вред, либо он действительно нейтральный. Ну, вообще желательно и без сахарозаменителя, и без живого сахара, потому что достаточно продуктов сахаров, которые как раз и обеспечивают работу мозга и организма в целом. То есть вот сахар в живом виде, как мы привыкли, его надо, конечно, сводить к минимуму.
2: Авторы работы подчеркивают, что полученные результаты еще предстоит подтвердить дополнительными исследованиями. Ученые также намерены выяснить, могут ли более натуральные альтернативы сахару быть безопаснее для здоровья мозга. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 78 рублей 48 копеек, курс евро 89 рублей 60 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

искать не приходится, так это возможность еще раз окунуться в атмосферу главного события этого лета – большой дискотеки Авторадио. Друзья, напомню, 4 июля на стадионе ВТБ-арена специально для вас пели Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Мари Краймбрери, Зиверт, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Баста и многие-многие другие. Так вот, уже в предстоящее воскресенье, 26 июля в 22:40 вы сможете включить канал НТВ и насладиться телеверсией грандиозного музыкального события. Так что еще раз добро пожаловать на большую дискотеку Авторадио и добро пожаловать в прямой эфир Первого автомобильного, в котором все так же я, Владимир Бодров. Всем привет!

0: миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
1: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
0: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон.
2: Мечты сбываются на Авторадио.

0: Плени и списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 29 градусов. Ветер западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 19, плюс 34 градуса. Ветер восточный 6 метров в секунду.
1: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
3: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Нужна вентиляция? В полипрофиле. Расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук – 10А, 8-937-2-555-444.
1: Реклама на Авторадио.
6: 44-82-81.
7: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Русский язык внесут в учебные программы некоторых бразильских школ. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. Решение приняли по итогам встречи представителей образовательных ведомств двух стран. Стороны также договорились развивать совместные проекты в сфере детского отдыха, оздоровления и профессионального образования. Ранее министерство утвердило программу изучения арабского языка в российских школах. Пауэрбанки и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами могут загореться из-за повреждения, перегрева или короткого замыкания. Об этом пишет МК со ссылкой на МЧС. Спасатели советуют не оставлять гаджеты на зарядке без присмотра. При первых признаках дыма устройство нужно отключить. Если прибор загорелся, следует покинуть помещение и вызвать пожарных. В Москве проходит рейд, направленный на профилактику нарушений среди пользователей средств индивидуальной мобильности. Об этом пишет «Российская газета». Самокатчикам напоминают о необходимости спешиваться при пересечении проезжей части, соблюдать требования дорожных знаков, а также сигналы светофоров. Скорость движения не должна превышать установленный законом предел в 25 км в час. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Выходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Еламед».
6: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
2: Авторадио.

0: Реклама. УЗИ сосудов, суставов, сердца и других органов. Врачи ультразвуковой диагностики Петрушенко, Минакова, Якимова. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
6: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
7: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сеспомор». Обрабатываем все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе. Наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сеспомор». 917-027-91-73. 917-027-91-73.
8: На производство требуются вальцовщики резиновых смесей и машинист предформователя Барвел. Вредность по первой сетке. Телефон +7 84 53 66 20 47. +7 84 53 66 20 49.
9: Компания «Гефест Рост», официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Тарнавская, 14, офис 4. 401.
10: Телефон 8-84-53-39-02-24.
11: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
12: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
13: Омега Клиник. Счастлив тот, кто
14: 18+, иметь противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: В Блаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.

0: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Опасные товары предложили оперативно снимать с продажи. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В России хотят создать механизм для быстрой блокировки продаж опасных товаров. Как пишет парламентская газета, профильный комитет Совфеда рекомендовал одобрить такой закон. Контролирующие органы смогут приостанавливать продажу такой продукции через государственную систему маркировки, а также временно останавливать действие сертификатов соответствия. Роспотребнадзору разрешат проводить выборочные проверки и рейды без предварительного уведомления. Речь может идти, например, о продуктах, косметике, лекарствах и других товарах, которые признаны небезопасными. Информация о принятых решениях будет появляться на сайте ведомства и в системе маркировки. Закон должен вступить в силу с 1 марта следующего года.
3: Про интернет.
2: Родителям не стоит безоговорочно читать личные переписки детей. По словам психологов, степень контроля должна зависеть от возраста ребенка. Дошкольники и младшие школьники еще не всегда могут распознать мошенников и понять, почему нельзя отправлять незнакомцам личные данные или фотографии. Однако даже в этом возрасте проверять телефон лучше открыто, заранее объяснив ребенку правила безопасности. По мере взросления контроль следует постепенно ослаблять и переходить к договоренностям, поскольку тайное чтение сообщений может дать обратный эффект. Подробнее о том, чем может обернуться недоверие со стороны родителей, Авторадио рассказал психолог Михаил Зотов.
4: Во-первых, нарушать границы ребенка не стоит. Почему? Потому что это уважение к личности. То же самое, что проверять там всякие разные другие вещи. Вваливаться в комнату, говорить, где у тебя что, там, рыться в вещах. Это все нарушение границ. И если родители показывают, что они нарушают границы и показывают свое неуважение к нему, то, соответственно, что ждать от них в ответ этим же родителям. Что касается интернета, это все про доверительность. Отношения, которые формируют родители. И оно иногда, к сожалению, не сформировано, это доверительные отношения. Поэтому то, что происходит в мобиле у ребенка, родители об этом, к сожалению, не знают. Это их минус, их косяк. Так что это действительно про то, что происходит внутри. И то, как они к этому настраивают, как они об этом говорят и о чем они могут вместе договориться.
2: По словам эксперта, постоянное вмешательство в личное пространство может отдалить ребенка от родителей. Поэтому вопросы безопасности лучше обсуждать открыто и заранее устанавливать понятные для всех правила.
3: Про Авторадио.
2: Друзья, 4 июля Авторадио триумфально вернулось к большим стадионным концертам. На ВТБ-арене состоялся главный музыкальный фестиваль этого лета – большая дискотека Авторадио. На сцену вышли Анна Асти, Егор Крид, Иванушки Интернешнл, Диана Арбенина, дискотека «Авария», Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие любимые артисты. А яркую точку в этом празднике поставил Баста сетом своих лучших хитов. Совсем скоро эту невероятную атмосферу можно будет почувствовать снова. Те, кто был с нами на ВТБ-арене, смогут еще раз пережить лучшие моменты вечера. А те, кому не удалось попасть на фестиваль, увидят, как это было. 26 июля в 22:40 на НТВ смотрите телевизионную версию большой дискотеки Авторадио. Не пропустите и присоединяйтесь к просмотру. Официальный курс доллара сегодня 78 рублей 48 копеек. Курс европейской валюты 89 рублей 60 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

вашем же случае главное не прохлопать, так сказать, возможность забрать 43 тысячи из банка фирменной игры «Авторадио». И, что может быть еще важнее, друзья, исполнить свою заветную мечту. Все, что нужно сделать, это зайти на сайт авторадио.ру, рассказать нам, о чем вы мечтаете, и не забыть при этом, разумеется, заменить скучные гудки в своем мобильном на наш прекрасный гимн. Сделайте это прямо сейчас и уже с собственным шансом на деньги и мечту продолжайте наслаждаться любимой музыкой. Ее я, Владимир Бодров, кстати, по-прежнему беру на себя. Доброго вам дня!

0: Атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин. Выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
1: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
2: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
3: 8-927-794-64-64.
4: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
5: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», Вокзальная, 21.
6: Звоните 68 12 12.
7: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
8: На производство РТИ требуется наладчик оборудования. Телефон +7 845 3 66 20 47, +7 845 3 66 20 49.
9: Балаковская «Волжанка» – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская «Волжанка» – история, проверенная годами. Академика «Жук» – 10А, 8-937-2-555-444.
10: Центр семейной медицины «Омега Клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
11: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
12: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
13: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Тополиный пух, жара, июль.
15: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Министерство здравоохранения впервые утвердило стандарт медицинской помощи детям при кори без осложнений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Средняя продолжительность лечения составит 21 день. Ребенка смогут осматривать педиатр, инфекционист, невролог и отоларинголог. Стандарт также включает основные анализы, исследования для подтверждения кори, электрокардиодиаграмму, рентген легких и компьютерную томографию грудной клетки. Во время лечения предусмотрены ежедневные осмотры инфекциониста, повторная консультация педиатра, а при необходимости наблюдение реаниматолога. В документ также вошел перечень лекарств и растворов, которые могут использовать врачи. Локальные магазины лучше других форматов переживают кризисные периоды. Об этом порталу news.ru рассказала эксперт рынка коммерческой недвижимости Юлия Алякина. По ее словам, такой бизнес меньше зависит от рекламы и потока посетителей, быстрее подстраивается под спрос и проще выходит на самоокупаемость. Люди все чаще выбирают привычные точки рядом с домом, такие как продуктовые магазины и пункты выдачи. По данным опроса, почти половина россиян пользуются инфраструктурой в своем жилом комплексе ежедневно. В Москве осталось 5 зон, где официально разрешено купаться. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Сейчас открыты озеро Белое, Путяевский пруд, пляжи Серебряный Бор 2 и Серебряный Бор 3, а также Пионерский пруд. В Большом городском пруду, Школьном озере, на пляжах Динамо и Тропарева качество воды не соответствует санитарным нормам. Специалисты проводят мониторинг зон отдыха в течение всего лета. При выявлении нарушений они выдают предписание о замене песка, очистке водоема и проведении обработок. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
9: Лента. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк» 6+.
11: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
12: Только второй.
13: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
14: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
16: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Масло сливочное. Эко-милк 180 граммов по покупательной цене всего за 189,99 до 5 августа. Все начинается с Ашан.
17: Без комиссии.
18: Что-что?
17: Эквайринг без комиссии.
18: Что?
17: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
18: Что?
17: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
19: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
20: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно! Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замену.fitauto.ru.
21: Авторадио.

0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
1: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Трнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.
2: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль.
3: Телефон в Балаково. 221-300.

0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО А7 при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России могут продлить запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: Российские власти обсуждают продление ограничений на экспорт топлива. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Запрет на вывоз бензина для производителей могут сохранить еще на полгода, а дизельного топлива на месяц. Для компаний, которые сами не производят дизель, ограничения также могут продлить на 6 месяцев. Сейчас действующие меры рассчитаны до 31 июля. По данным агентства, проект постановления уже подготовлен, однако окончательное решение должен принять вице-премьер Александр Новак. Один из источников агентства утверждает, что вопрос фактически согласован. Ранее Владимир Путин заявил, что сложности на топливном рынке носят временный характер и не повлияют на общую динамику экономики.
3: Про страхование.
2: Средние выплаты по ОСАГО могут вырасти на 8-10%. Новые справочники стоимости запчастей начнут действовать с сентября. Их подготовил Российский союз автостраховщиков с учетом обновленной методики Банка России. В РСА утверждают, что сопоставимого подорожания полисов при этом не ожидается. Сдержать тарифы, по мнению союза, помогут в том числе взыскание с виновников аварий. Например, если водитель находился за рулем в состоянии опьянения. Полученные средства направляют в страховые резервы. О том, как стоит воспринимать заявление о росте выплат без повышения стоимости ОСАГО, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
5: Последние заявления РСА напоминают нам о существовании биполярного расстройства. С одной стороны, они говорят, что у них выплаты уже превышают установленные там минимально 80%, уже составляют больше 90% от собираемых с автомобилистов денег. После этого они говорят, что и будут платить еще больше, но при этом тарифы не поднимут. Нужно определиться. Либо, соответственно, они платят больше нормы и требуют повышения тарифов, либо они хотят платить еще больше нормы и отказываются от повышения тарифов. Эти высказывания противоречат друг другу. Поэтому я уверен, что вся эта информационная возня имеет одну единственную цель – подсластить пилюлю перед повышением тарифов, потому что повышение тарифов – это единственное, что нужно РСА.
2: Также, по мнению эксперта, сами автомобилисты заметного роста выплат по ОСАГО в ближайшее время не увидят.
3: Про инициативы.
2: МВД предложило без решения суда блокировать интернет-ресурсы, где незаконно продают сим-карты и аккаунты. Об этом пишут «Известия». Ограничения также могут затронуть сайты с продажей электронных подписей и документов компаний. Ведомстве считают, что такие ресурсы помогают совершать преступления. Инициатива вошла в новый пакет мер против мошенников. Официальный курс доллара на завтра – 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Реклама.
4: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер.
6: Здравствуй, страна.
7: Привет.
1: Настроение все лучше и лучше. Mm-hmm. А почему?
7: А интересно, что это у тебя настроение все лучше и лучше? Это у меня настроение должно быть приподнято с самого утра, а к вечеру и подавно. Кстати, а почему меня не поздравляете?
6: Так, что принято решение переиграть чемпионат мира, ты радуешься, что опять хороший футбольчик посмотришь?
7: Не угадала, еще версии есть.
1: Но чемпионат России начинается, нет?
7: Ну, знаешь, по сравнению с чемпионатом мира, радость сомнительная.
6: Я сдаюсь.
1: Я тоже не знаю.
7: Могли бы догадаться. Сегодня ведь день дачника. И я, как настоящий дачник, после эфира буду его отмечать.
1: Давай поаплодируем всем дачникам.
6: Ну, у тебя каждый выходный день дачника, и ты все выходные отмечаешь. Ну, дачников, всех дачников, конечно, с праздником. Это святое.
1: Ладно, коллеги, от праздников перейдем к будням. Предлагаю рассказать программу сегодняшнего вечера. Вот, кстати, пример. Через час к нам придет человек с большой буквы «Ч», товарищ Чебанов с премьерой, который называется «Выдыхай». Говорится, теперь уже действительно после футбола можно и выдохнуть, тем более, что впереди отпуск.
6: Ну а дальше, часть через два, я вас приглашу прогуляться по паркам столицы. Они становятся все краше, они становятся многофункциональнее, интереснее и фестивальнее. И вот такая экскурсия у нас случится вместе с одним из самых главных людей по паркам в Москве.
7: Ну а я опять-таки про значимые даты, поскольку не одними дачниками славен этот день, а еще, между прочим, китами и дельфинами. Их день отмечает весь мир,
1: Боже
7: и
1: мой.
7: Мы не исключение.
1: Сейчас я влюбленного кита изображаю, между прочим, если вы не поняли. В общем, славно, друзья, на том порешили. Это Брагин, Гордеева, Захар, шоу «Мурзилки Лайф». Мы начинаем.
0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Спонсор вечернего шоу АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.

0: Коллеги, какие только опросы не проводят различные социологические службы. Вот решили провести опрос, какой коллектив является самым популярным среди отечественных бойз-бендов.
1: Угу, а, бойз-бенды. Да. Ну, у нас, кстати, не так много, на самом деле.
0: Бойз-бендов, да. Но за все времена...
1: Кто еще? Песняры.
2: Хортулевского.
0: Ну, дискотека «Авария» тоже до сих пор считается бойз-бендом. Да, ну, в общем, «Ласковый май» стал наиболее популярным.
1: Да ты чё?
0: Да, бойз-бендом. По крайней мере, в соцсетях. На втором месте дискотека «Авария», на третьем «Иванушки».
1: А, ну вот.
0: А в десятку также попали «Отпетые мошенники», «Корни» и «Руки вверх». Действительно,
1: известный бойз-бенд.
0: На поверку-то коллективов навалом. Ну вот, отмечается, что в основном «Ласковым маем» интересуются люди старше 55, а среди...
1: Удивительно.
0: Если взять зарубежные бойз-бенды, то тут вообще без вариантов BTS.
1: Понятно.
0: Да. Backstreet Boys, кстати говоря, на втором месте.
1: Ага. Но у меня немножко фривольная новость. Житель Алматы получил штраф за хвастовство. Местный блогер Бауржан Бакыджанулы схлопотал штраф после того, как опубликовал в соцсетях видео о своей жизни с тремя супругами. Если бы я был султан, да? Мужчина утверждал, что дома царят мир и гармония, а жениться повторно ему посоветовала первая жена. Боже мой. Ситуация вышла из-под контроля, когда блогер пожаловался на финансовые трудности. Ну, действительно, их же надо кормить всех.
0: Действительно, возьми вторую жену, будет легче.
1: Пользователи интернета раскритиковали его, напомнив, что ислам позволяет мужчине иметь больше одной жены, но только если он может их содержать, причем в равной степени. Правоохранители сочли контент пропагандой образа жизни, противоречивого закону и общепринятым морально нравственным ценностям. В итоге мужчине влепили штраф почти в $200.
2: И он развелся совсем, потому что окончательно не может никого теперь содержать, да?
1: Ну, может, и не развелся, но мне кажется, когда вот так мужчина педалирует то, что у него все три жены и все любимые, я считаю, что женам, по идее, приятно. Господин назвал меня любимой женой.
2: Ты так предполагаешь, да?
1: Ну, возможно. Ну, видишь, они же
0: не разводятся.
2: Да, там же это другая просто психология. Ладно, заводи, поехали. Россияне все чаще путешествуют на автомобилях, и это не только субъективное ощущение, это подтверждается исследованиями Яндекс.Путешествий и Автору. В прошлом году на машине путешествовали почти 70% россиян. В этом году доля автопутешественников может достичь 80%, просто окончательно будут считать уже по итогам лета, потому что понятно, что самая активная фаза путешествий. А при этом каждый пятый опрошенный намерен ездить на машине чаще, чем раньше. Чаще всего в автопутешествие отправляются с партнером или с семьей и детьми. В одиночку ездят редко. Ну, с друзьями еще, как вариант. Главной причиной выбора автомобиля для путешествия респонденты называют гибкость поездки и свободу маршрута. На втором месте что? Возможность взять побольше вещей.
0: Это правда.
2: Ну, также независимость от расписания поездов и самолетов, особенно по нынешним временам, и более простой планированный поездок по России.
1: И все-таки экономию я поставил. Бы тоже не на последнее тоже, место, да, потому что когда у тебя есть вся семья...
2: И билеты на самолет, посчитать, или там, да и на поезд сейчас тоже билетики кусаются.
1: Да не то слово.
2: Чаще всего, кстати, россияне выбирают короткие автопутешествия, то есть там под 60% респондентов ездили в поездки на выходные продолжительностью 2-3 дня, и это очень популярный вид выездов, и, конечно, тут с автомобилем мало кто может конкурировать.
1: Видимо, шрам здесь есть. Это билет на поезд вкусил меня однажды. Так вот, поэтому, друзья, сегодня автопутешествуем. Лайфчат называется «По дороге с облаками». Вот как часто вы отправляетесь в автопутешествие, с кем обычно путешествуете, куда и какая поездка особенно вам запомнилась?
0: Друзья, пишите +7 915 459 2020. Это номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс к вашим услугам. Ну и также очень внимательно принимаем ваши сообщения в официальной страничке Авторадио в ВК.
2: Автор самого яркого сообщения получит 2 билета на Вельвет Фест, который пройдет 16 августа в саду Эрмитаж.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5

0: Солнечно, плюс 19, плюс 34 градуса. Ветер восточный, 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Безболезненно, бескровно, с косметическим эффектом удалит новообразование кожи хирург-онколог Мишенькин. Диагностический центр Гиппократ 927-225-60-69.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
7: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сеспомор». Обрабатываем все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сеспомор» 917-027-91-73. 917-027-91-73.
8: Боль, дискомфорт, диагноз который пугает. Гинеколог Шапуров Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник. Врач с опытом более 25 лет. Проведение современных эндоскопических операций в гинекологии. Без разрезов, через прокол, с коротким восстановительным периодом.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
9: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио при поддержке Росконгресса и Агентства стратегических инициатив представляет «За дело». Страну меняют люди.
1: Дело время, а потехи час или танцам час, как только что пела группа Ума Турман. Но сейчас именно про дело, поскольку у нас в данный момент проект «За дело» на Авторадио. И благодаря ему мы знакомимся с сотнями самых увлеченных, ярких людей, преданных своему делу. Ну, а, собственно, задача наша — поддержать их. Вот и суть проекта «За дело». Прямо сейчас нас ждет встреча с одним из финалистов проекта. Давайте вместе поприветствуем... Олеся Харисова, Ханты-Мансийский, автономный округ, проект «Вита Либро».
2: Коротко, по делу. Олесе 34 года, и она успешный аграрий в суровой Сибири. Подробнее о своем деле она расскажет нам сама и очень скоро.
3: Ну да, давайте познакомимся. Олеся, приветствуем.
1: Олесь.
4: Приветствую.
3: Добрый вечер. Нам как-то довелось зимой побывать в Сургуте, это же Ханты-Мансийский округ, и там было, скажу честно, но далеко не аграрная
1: погода.
3: Погода. Насколько тяжело вам зимой-то?
4: Ну, не самый, конечно, лучший край для сельского хозяйства, но зимой главное носить шапку.
3: Точно, а то уши отморозишь.
1: Да. Ну что, Олесь, давай перейдем к главному. Мы задумали этот проект именно ради минуты славы. Олесь, прямо сейчас вас слушают миллионы, и вы заслужили право рассказать о своем любимом деле на всю страну.
0: За дело.
1: Олесь.
4: Мой проект «Вита Либро». Представьте, за окном метель, минус 50, а у нас Ханты-Мансийские на полках свежий базилик и сочный салат, как будто вот только-только с грядки, никаких теплиц в поле. Мы выращиваем все это прямо в городе, в цехе, круглый год. И мы не просто фирма, мы резиденты Сколково, сами придумали, сами собрали оборудование, чтобы зелень росла быстро и без химии. А еще мы не только поставляем зелень в рестораны на продажу, но и производим натуральные соусы и салатные заправки. Но главное, у нас безотходное производство. Отходы от зелени мы перерабатываем в полезные экстракты, чтобы ничего не пропадало, и поставляем производителям косметики. А еще мы подарили школам гидропонные установки, чтобы дети сами могли вырастить тот же самый салат на уроке биологии. Потому что это гораздо интереснее, чем просто читать учебник. Спасибо большое Авторадио за возможность рассказать о своем деле.
1: Олесь, вы прям в Сколково поставляете? То есть оттуда вот сюда к нам в Москву везете свежую зелень? То есть...
4: Нет, мы резиденты Сколково, да, понятно. Резиденты технопарка. В общем, именно в биотехнологиях.
2: Олеся, а это все родилось от идеи вот здорового образа жизни, от каких-то собственных интересов? Или как это вообще пришла в голову мысль развивать именно такой проект?
4: Знаете, это родилось в пандемию, как бы это банально не звучало, в 2020 году это все началось с подоконника, вы не поверите.
1: С подоконника?
2: С рассады?
4: Да.
1: Ничего себе.
4: Дома с подоконника.
1: Хороший у вас подоконник, надо сказать. Большой.
3: Да.
4: Большой.
3: Олеся, ну и скажите, на что вы потратите 1 000 000 рублей в случае вашей победы?
4: Мы, конечно, увеличили бы производственные мощности, купили тот же самый, да, завтра еще один запайщик. В общем, чтобы отдавать производимую продукцию быстрее и в намного больших масштабах.
1: Прекрасно. Ну, Ладно. Пришло время узнать, как экспертный совет проекта «За дело» оценил заявку финалиста. В студии Авторадио находится, напомню, конверт с результатами голосования. Никто из нас, тем более участник, не знает этих результатов. Давайте вскроем конверт.
3: Так, зачитываем. Олеся Харисова, Ханты-Мансийский автономный округ. Проект производства микрозелени «Вита Либро». Сумма баллов от экспертного совета 41.
2: И внимание, оглашаю вам текущую ситуацию в турнирной таблице среди наших финалистов. Третье место — Меренченко Елена, 36 баллов. Второе место — Никита Малахов, 40 баллов. И в данный момент на первом месте Олеся Харисова, 41 балл.
3: Олеся! Поздравляем, это хороший очень промежуточный результат.
1: Круто.
4: Олесь, да, я очень рада.
1: Мы тоже очень рады. Счастливо и надеемся до встречи. Всего доброго.
3: Ну что, друзья, напомню, что ежедневно мы будем узнавать результаты финалистов нашего конкурса, и 31 июля будут объявлены 3 победителя проекта «За дело», которые получат денежные призы на развитие своего дела.
2: А это 600 тысяч, 800 тысяч и, главный, 1 миллион рублей. Уже завтра мы познакомимся с еще одним финалистом проекта «За дело».
0: «За дело». Расскажи о своем деле, и дело пойдет. Подробности на Авторадио.ру.

0: и мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-Банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю

0: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
1: А вот другой «Перекресток». УГРН 120-70-04-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4-6+.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама, а опыт не оферта.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
1: АО Альфа-банк 6+.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. МИР Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
1: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
11: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Авторадио.
14: Ярко звезды светили.

0: Россия рулит. Мы сегодня говорим с вами об автопутешествиях. В лайв-чате продолжается у нас обмен мнениями и историями. О планировании отпуска и рассматриваем тему, так сказать, с разных ракурсов. Согласитесь, при организации отдыха очень важно, чтобы при бронировании квартиры или отеля ожидания совпадали с реальностью. Но, к сожалению, так бывает не всегда. И вот что делать, когда мы получаем вообще не то, что хотели? Надо обращаться к юристу. С нами Полина Гусятникова. Полина, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Полина, ну начнем с самого начала. При выборе просто все прекрасно. На фото красивый вид из окон, новая техника, чистота. А по приезду все совсем не так. Наши действия оперативные, четкие, понятные.
1: В данном случае все-таки, слава богу, нас очень хорошо защищает закон о защите прав потребителей. То есть если нам оказывают не ту услугу, на которую мы рассчитываем, то у нас есть, соответственно, несколько вариантов. Мы можем либо полностью отказаться от исполнения договора, то есть потребовать всю сумму денежных средств обратно. При этом неважно, что вам при бронировании писали, что якобы у вас там какая-то услуга невозвратная или есть какие-то штрафы. Здесь вы можете отказаться от данной услуги просто по той причине, что она полностью не соответствует тому, что вам обещали. Вот. Но это этим...
2: Полин, наверное, все равно через суд уже опосля, потому что могут просто не вернуть деньги.
0: Ну, просто сказать, что вот, смотрите, читайте мелкий договор.
2: Читайте договор.
1: Да, все верно, но здесь, соответственно, да, опять-таки, возможны варианты. То есть вы обращаетесь непосредственно к тому, кто вам оказывает эту услугу, то есть отель, либо какая-то еще система размещения, и, соответственно, вы пытаетесь с ними урегулировать эту проблему. То есть либо вы требуете у них заменить номер, либо какую-то, например, улучшенную категорию номера, вот, либо, соответственно, вы требуете вернуть денежные средства. Если они отказываются, то, конечно же, вы должны зафиксировать все, что произошло, на фото и на видео, то есть то, что вам обещали на сайте, то есть, соответственно, собрать все скриншоты, подтверждения бронирования и так далее со всеми там фотографиями и описаниями, и, соответственно, зафиксировать все, что вы увидели по приезде.
0: А, то есть вот как раз то, что не понравилось, какая некрасивая квартира или некрасивый номер какой, да?
1: Да, все верно, но чаще всего речь идет не совсем о красоте, а, соответственно, о функционале, о состоянии, да, и так далее. Вот. В большинстве случаев все-таки отель попытается пойти вам навстречу, потому что, скорее всего, в худшем случае вы начнете писать жалобы, начнете обращаться к агрегаторам, начнете писать плохие отзывы, поэтому все-таки в большинстве случаев так или иначе гостиница попытается пойти на навстречу. Либо путем, например, возврата частичного денежных средств, либо путем улучшения номера, либо какими-то другими способами все-таки попытаются этот случай с вами урегулировать.
2: Ну, с турагентством это проще вопрос решать, да, потому что, ну, отель все-таки тут напрямую может отказаться. Турагентство, мне кажется, решит этот вопрос быстрее, если вы через них брали отель, если что-то пошло не так.
1: Да, если через них, то далее. Если это какой-то агрегатор, то тоже, потому что, опять-таки, отелю не нужны плохой рейтинг, отелю не нужны плохие отзывы на этом агрегаторе, поэтому так или иначе, путем разных рычагов, скорее всего, вам удастся договориться. Если вы договоритесь, никак не получается, то, соответственно, необходимо будет, да, писать претензию, обращаться в Роспотребнадзор, обращаться в прокуратуру и, в крайнем случае, обращаться в суд и возвращать уже денежные средства через суд. Но все-таки суд – это какая-то крайняя мера, потому что отель обслуживает довольно большое количество людей. Объективно, каких-то крупных рекламных площадок, где можно размещать свои предложения, кажется, что много, но на самом деле не так много, поэтому отели будут дорожить и своей репутацией, и своими отзывами. Вот, поэтому все-таки в большинстве случаев, скорее всего, вам пойдут навстречу. Если не получается, то это закон о защите прав потребителей, это Роспотребнадзор, это прокуратура и, в крайнем случае, это суд.
0: Всем хорошего отпуска. С оптимизмом, да, нет, мы действительно желаем всем хорошего отпуска и благодарим, как всегда, за консультацию. Полину Гусятникову, юрист, была с нами на связи. До новых встреч в эфире.
2: Спасибо. Всем хорошего отдыха.

0: Реклама. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3.
2: Вольск, Коммунистическая, 19А.
1: Телефон 8-937-266-5500.
3: На производство РТИ требуются прессовщики-вулканизаторщики. График работы – день-ночь, отсыпной-выходной. Зарплата за смену от 5000 рублей. Вредность по первой сетке. Плюс 7-845-366-20-47. Плюс 7-845-366-20-49.
4: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук, 10А, 8-937-2-555-444.
5: Трудно дышать без капель?
6: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега-клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация один день.
5: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
6: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Тополиный пух, жара, июль.
10: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
6: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям: химическая технология, машиностроение, технология наземного транспорта. Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио.
11: 44-82-81.
0: Музыка

0: дороге с облаками. Как часто вы бываете в автопутешествиях? С кем обычно путешествуете? Куда и какая поездка особенно запомнилась? Давайте почитаем сообщения от наших слушателей.
1: О, настоящий триллер от Ксении. Убойные каникулы или как выжить в отпуске? Мне 18. Моя подруга пригласила поехать с семьей на море на их микроавтобусе. Приключения начались на ночевке в кемпинге. Всю площадку ночью обокрали. Начало 2000-х, карт нет, окей, взяли взаймы у родственников по пути на юга. На море еще лучше, 2 дня шторм, сидели в палатках, первый теплый день, мы купаемся, загораем, знакомимся с молодыми людьми из Москвы, но вечером у младшего брата начинается заболевание.
0: Все признаки отравления.
1: Да, через 2 дня принимается решение ехать домой, вот в середине пути вдобавок ломается коробка передач. Авто тяжелое, тянуть может только грузовик, и нам посчастливилось, поймали дальнобой, который, опаздывая на выгрузку, гнал с нами под 100 км в час по ночной трассе. Что я помню? Визг тормозов, мат нашего водителя, зато до сих пор самая веселая поездка.
2: Да, конечно,
1: чего? Но, кстати, именно там я познакомилась с моей первой любовью. Ну, вероятно, те молодые люди, которые купались вместе с ними.
0: Возможно. Илья нам написал, по-моему, Илья
1: поэт. Или дальнобойщик тот, который вез.
0: А если решиться уйти с федеральных трасс на запад в сторону Мести, дорога превращается в настоящее испытание и награду. Венгурское ущелье, Зугдиди, головокружительные повороты Сванецкого автобана.
1: Давайте скажем, что это Грузия.
0: Все-таки. Да, Мести встречает сурово. Древние Сванские башни стоят здесь веками, хранят тайны родов, а Ужба прячется в низких облаках. Ведь асфальт часто сменяется грунтовкой, ведущей к ледникам Челааде или озерам Карулди. Это автопутешествие в его экстремальном проявлении, где каждый километр дается трудом, но дарит абсолютное чувство первооткрывателя. Обратный путь. Возвращение всегда немного грустное. Багажник тяжелее ровно на пару бутылок кинзмараули, банку домашнего варенья из грецких орехов и мешочка сухой аджики. Пограничный контроль проходит уже как встреча старых знакомых. И когда фары снова выхватывают очертания родных берез, внутри остается главное послевкусие настоящего путешествия. Оно не в фотографиях и не в сувенирах. Оно в том пряном запахе пыли, который еще несколько дней держится на ковриках салона.
1: Не Илья Попов, прямо Шатар Уставили какой-то нам написал.
2: Поэзия такая, да.
0: Красиво.
2: А вот из Пятигорска нам передают привет. Часто ездим с семьей. Это Мария, кстати. Часто ездим с семьей и друзьями в горы. Следующая цель – добраться и до Эльбруса. Больше всего запомнилась поездка на кислые источники. Это на границе с Абхазией. Ты знаешь такие? Ты же частенько там.
1: Кислые?
2: Да, ездишь.
1: Граница с Абхазией, она просто большая, понимаешь?
2: Ну, видишь, из Пятигорска.
1: Ну, понятно. Нет, наверное, есть где-то кислые. Я на кислых не бывал.
2: Не бывал,
1: нет,
2: понятно. Вот есть к чему стремиться.
1: Я на медовых водопадах вот чаще, чем на кислых источниках.
0: Друзья, продолжим по этой же теме. Про ваши автопутешествия. Самые яркие, самые экстремальные, самые запомнившиеся. Пишите нам.
2: +7 915 459 2020 Мессенджер Макс. Официальная страничка авторадио в ВК.
3: Лайф. Реклама. Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
8: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
9: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
10: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
11: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили «Джетур» внедорожной серии «Т» помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской новый кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос». Озон.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Москве 19:00.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Краснодаре открыли горячую линию для пострадавших предпринимателей. Подробнее далее.
4: Про главное.
3: В Краснодаре начали принимать обращения предпринимателей, чей бизнес пострадал после атаки беспилотников на логистический центр Wildberries. Об этом агентству ТАСС сообщили в региональном департаменте развития бизнеса. Работа склада временно приостановлена. Из-за этого сложности возникли у компаний, которые хранили там товары и отправляли заказы. Предприниматели могут обратиться на горячую линию центра «Мой бизнес». Им предложат юридические и финансовые консультации, льготные микрозаймы и гарантийные поручительства. Напомню, ранее атакам подверглись логистические центры Wildberries в Электростали, Котовске, Краснодаре и Невинномысске. Следственный комитет возбудил уголовные дела о теракте.
4: Про здоровье.
3: Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается уже в начале сентября. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Первая волна может начаться в первой декаде месяца, когда взрослые вернутся из отпусков, а дети пойдут в школы и детские сады. К новому эпидемическому сезону также подготовят необходимый запас отечественных вакцин. В первую очередь планируют прививать детей, пенсионеров, людей с хроническими заболеваниями, а также тех, кто по работе часто контактирует с большим количеством людей. О том, как снизить риск заражения в период сезонного подъема, Авторадио рассказала врач-терапевт Мария Беляева.
5: Да, действительно, всегда где-то вот осенью заболеваемость повышается. Это логично, потому что люди возвращаются из отпусков, там дети возвращаются в учебные заведения, да, больше скученность людей, обмениваются инфекцией, которая у них уже есть. Плюс еще часто в это время холодает, не всегда еще подключают отопление, и опять же люди находятся в закрытом помещении больше, да, меньше на улице, и, соответственно, заболеваемость выше. Контактным путем друг другу передают больше, воздушно-капельным. Правила гигиены, да, руки моем, там овощи, фрукты моем, иногда антисептиком можно обрабатывать, но сильно не увлекаться.
3: Кроме того, для профилактики врач посоветовала регулярно проветривать помещения. В Роспотребнадзоре также отметили, что соблюдение простых мер безопасности может сделать начало эпидемического сезона более спокойным.
4: Про законы.
3: Госдума приняла закон, который разрешает благоустраивать существующие лесные тропы для пешеходов, велосипедистов и бегунов. При этом прокладывать маршруты можно будет только без вырубки деревьев. Вдоль дорожек разрешат устанавливать лавочки, беседки, навесы, освещение, урны и туалеты. Кроме того, в лесах могут оборудовать лыжные и роллерные трассы. В Госдуме отмечают, что такие маршруты сделают прогулки и занятия спортом удобнее, а также помогут снизить нагрузку на природу. Закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 78 рублей 40 копеек, курс европейской валюты 89 рублей 44 копейки. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 43 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 86 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Ну, привет, подорожники!
2: Ну, здравствуйте, друзья!
1: Привет! Кто в данный момент находится в пути, вполне возможно, да, путешествуя. Друзья, мы сейчас рекомендуем вам припарковаться. Потому что та сумма, которая скопилась сейчас в банке игры «Много денег», может компенсировать вам добрую часть отпуска.
3: Да, 43 тысячи рублей у нас находится в банке.
2: А генеральный партнер готов удвоить эту сумму. То есть, по сути, в ближайшем эпизоде мы будем играть на 86 тысяч рублей.
1: Неделю можно отдыхать. Семьей.
3: С запасом топлива.
1: 86 тысяч, вы представляете?
2: Представляете.
1: Нужно сделать малое.
3: Установить гимн Авторадио себе в мобильный телефон и назвать песню, которая прямо сейчас будет звучать в эфире.
1: Вот и все. Понимаете? Мурзилки
0: Лайф. Брагин, Гордеева и Захар.

0: на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да нет, мы как раз хотим, чтобы вы сказали о море-море hello, поскольку, ну, мы знаем по статистике, что многие отказываются от отпуска по финансовым соображениям в том числе. И вот в данный момент игра «Много денег» может вам помочь. Во-первых, деньгами, а во-вторых, просто осуществить вашу мечту. Может быть, вы хотите действительно куда-нибудь на Камчатку отправиться. Свидетелями мы уже были таким пожеланием. Да. Потому что это 13-й счастливый сезон игры, который называется «Много денег». С нами генеральный партнер «Озонбанк», и вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний. Вот такой призовой фонд нашего счастливого сезона. Мы раздаем деньги, действительно, мы осуществляем ваши желания, продолжим это дело с огромным удовольствием. Кстати, отметим, что плюс еще одна будет мечта от «Озонбанка», мы ее разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
3: Ну, не забывайте, друзья, в банке игры сейчас 43 тысячи рублей.
1: Как это забыть, ты что?
3: Да, но наш генеральный партнер «Озонбанк» удвоит эту сумму. Просто откройте карту «Озонбанка» и получите...
2: И получите выигрыш, дай нам размер.
3: Ну, давай тогда останови радиорулетку.
1: Тоже счастливчик, ну-ка. Останавливаем радиорулетку и... 54-49 в конце телефона Анастасии. Анастасия. Сейчас бы спел Юрий Михайлович Антонов.
3: Вот у нас такой мелодией.
1: Ну, это уже припев. Анастасия из Москвы. Мечтаю о своей собственной машине G-Tour T1 для путешествий с семьей. Ну, посмотрите, как все совпадает, да?
2: Как здорово.
1: Ну, все совпадает. И главная тема у нас — автопутешествия и автомобиль для путешествий. Давайте срочно звоните Анастасии.
3: Давай напомню, сначала мы должны услышать гимн Авторадио.
1: Да.
3: Вот мы его слышим.
1: Анастасия должна назвать песню, которая только что звучала в эфире. Алло. Алло. Ну, это не Анастасия, я так понимаю.
3: А где Анастасия?
1: Мы с этим роботом, мне кажется, уже общались.
3: Да.
4: Алло.
1: Алло. Здрасте.
4: Не знал вас. А кто это?
1: Это Мурзилки с Авторадио. Будьте добры, позовите Анастасию.
4: Не до конца понятно, можете объяснить подробнее.
1: Мы звоним из игры «Много денег», это Авторадио. Хотим отдать Анастасии деньги, что непонятного.
4: Внимательно вас слушаю.
1: Не надо нас слушать, ну, все, нам нужна Анастасия.
3: Хватит издеваться над роботом.
2: Он на работе.
1: Не будем тоже, роботов надо жалеть, в конце концов, они же тоже работают.
3: Вкалывают. Да, ну, друзья, констатируем тот факт, что действительно гимн Авторадио мы услышали, 3000 рублей, мы с удовольствием отправим Анастасии.
2: Ну, а генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш, он составляет теперь 6000 рублей, очень скоро Анастасия получит эти деньги на свою карту «Озонбанка».
1: Знаете, если бы Юрий Антонов позвонил бы и услышал такое, он бы не написал песню про Анастасию.
3: Он написал бы про робот.
1: Возможно. Ну, собственно, и все. Банк увеличивается.
3: Да, 45 тысяч рублей.
2: Я напоминаю, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Но это не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну вашу мечту. А вот удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио.
3: Брагин, ну, давай теперь ты запусти Авторадио руки.
1: Я не дотянусь, ты что? У меня руки короткие. Да, вот у Гордеевой самое то. Молодец.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 28 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 19, плюс 34 градуса. Ветер восточный 6 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
3: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
4: На производство РТИ требуется наладчик оборудования. Телефон плюс 7-845-3-66-20-47. Плюс 7-845-3-66-20-49.
5: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
6: Компания «Гефест-Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест-Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест-Рост», Трнавская, 14, офис 4. 401.
7: Телефон 8-84-53-39-02-24.
8: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
9: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность, лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только

0: Исключением любого нашего эфира является премьера песни. Вот сегодняшний день не исключение. С музыкальным подарком к нам в студию врывается Чебанов!
1: Привет, привет, привет.
2: Привет, привет, привет, ребят.
0: Но прежде чем выдохнуть, именно так, выдыхай, называется новый трек, конечно, немного поболтаем. Поговаривают, что Чебанов уже не тот. У него теперь какое-то новое поп-рок звучание. Как ты это можешь объяснить?
3: Я это могу объяснить тем, что да, вот в этом году мне захотелось...
0: Что это такое?
3: Да, мне захотелось изменить вообще свой подход к творчеству и начать писать те песни, которые давно хотел выпустить. Песни, которые не только развлекают людей, но и помогают им. В то время, в котором мы живем, мне кажется, очень важно, чтобы артисты тоже поддерживали людей. И это уже вторая моя песня в таком более новом для меня звучании. Такой, действительно, это такой поп-рок, это живые гитары, живые барабаны, это смыслы не только про потанцевать и там...
0: Слушай, ну и на лавочке можно сидеть и говорить о серьезных вещах, правда?
3: Я согласен, да.
2: Но можно это назвать какой-то новой главой, да,
3: да, это абсолютно новая глава, и для меня у меня была такая очень серьезная трансформация в этом году, в начале года, после того, когда у меня родился второй ребенок, и в целом как-то вот... Я почувствовал, что что-то вот щелкнуло в какой-то момент, и уже не хочется делать так, как я делал, только делать так, как я делал раньше. Хочется добавить больше, наверное, глубины внутрь себя. То есть расшириться вот не сюда, а вовнутрь.
0: Да,
3: вот,
0: но поэтому... у тебя-то глубина всегда была, просто ты не представлял ее общественности, скажем так.
3: Ну, может быть. Вот, поэтому у меня сейчас ряд песен. В октябре выйдет альбом. Вот как раз в таком звучании. Поэтому мне очень приятно, что вы меня сегодня позвали, и чтобы я поделился своей новой музыкой.
2: Ну вот первый трек новой главы «Только любовь», там уже более 5 миллионов, да, прослушиваний.
3: Да, там очень тоже хорошие результаты. Это на самом деле был такой первый шаг в это новое звучание.
2: «Только любовь», да.
3: Да, и это сразу получило огромный отклик от людей. То есть там очень...
2: Приятно, да, здорово.
3: Вот, на самом деле, знаете, как было волнительно.
2: Оказывается, тебя ждали, получается, да?
3: Да. Оказывается, меня ждали, потому что, если честно, за последние 3 дня на меня только в одной из социальных сетей подписалось больше 60 тысяч человек. Это для меня, не было такого никогда вообще.
4: Ты как вратарь Кабаверда, Вазинья, по сути.
3: Ну, то есть какой-то дикий ажиотаж происходит. То есть мошенники начали перепродавать билеты на мои концерты, чтобы вы понимали.
2: Это знак.
3: На днях.
0: А где-то, может быть, даже...
3: У нас было 2 солдаута в Москве, вот мы сейчас поставили 3-й, и я, ну, как бы переживаю какой-то новый рост и невероятный какой-то...
2: Вань, как мы сгорады.
3: Да, невероятное какое-то развитие.
0: Может быть, даже какой-то ЛЖ-Чебанов уже гастролирует по России. Еще один.
4: Где-нибудь там на Дальнем Востоке, кстати, должен пройти.
2: Вот этого не хотелось бы, наверное.
4: Слушай, а со свиданием танцами закончено уже все?
3: Нет, почему?
4: Только любовь?
3: Нет, у нас продолжаются концерты свидания. Вот я говорю, мы в Москве уже сделали 2 концерта свидания на крыше и продали все билеты до концертов. И сейчас делаем 3-й, 27 августа. Я всех приглашаю всех слушателей. Это будет концерт свидания на крыше, куда можно прийти, если у вас есть пара с парой, чтобы красиво провести вечер. Если вы одиноки, но хотите встретить вторую половину, приходите. У нас есть специальная система браслетов. Вы на входе получаете зеленый или красный браслет. Зеленый, если хотите познакомиться. Красный, если пришли парой или хотите провести время наедине с собой. И это очень крутая механика. На последнем концерте...
2: Романтическая провокация такая.
3: На последнем концерте у нас образовалось 7 новых пар.
0: Классно.
3: И, да.
0: А где крыша находится, ты не сказал?
3: Где находится крыша, да. ЦМТ, веранда ЦМТ это называется. Вот, 13 августа жду всех в Питере. Двор Юнион, там тоже будет большой концерт свидания. Поэтому свидания продолжаются.
0: Ясно. Здорово. А еще после, я помню, в прошлый раз мы говорили о том, что ты теперь актер, да, Чебанов Дог, документальный сериал и так далее, но сейчас ты пошел дальше. Расскажи про сериал «Люби меня, люби», в котором ты впервые попробовал себя в качестве уже серьезного актера.
3: Да, пригласили меня в этом
0: и
3: году.
0: И не камео, я так понимаю.
3: Не камео, слава богу. Вот, пригласили просто принять участие в большом проекте, сыграть роль. Я, получается, лучший друг главного героя. И по счастливой случайности моя версия песни «Люби меня, люби» становится главным саундтреком. И, собственно, вот это для меня был новый опыт. Я реально снимался в кино. Там снимаются очень известные актеры, и мы с ними работали на площадке.
2: Как впечатление от съемочного процесса?
3: Я вам так честно скажу, неоднозначные. Это такая серьезная работа. То есть, если концерт и там музыкальная часть — это прям эмоции, ты в потоке находишься, да, то съемка кино — это много дублей. Это очень долгие ожидания в вагончике.
0: В гривагине, да.
3: Вот, короче, музыка мне ближе.
0: Понятно. Ну, переходим к премьере. «Выдыхай» Ну, посвящается, ясно, Мбаппе, Рональдо и Месси. Сингл только вышел.
3: Не поверишь, как раз с Месси кто-то выложил рилс, он за день набрал чуть 1 200 000 просмотров под эту песню.
0: Аргентинцы потели.
3: Очень мемно.
0: Понятно. Но сингл только вышел, но уже набирает миллионные просмотры в соцсетях, а слушатели активно делятся своими историями, отмечая, что песня становится для них поддержкой в непростой период. Вот что за непростой период и о чем, собственно, произведение?
3: Произведение о том, что нужно остановиться и выдохнуть. Если накипело, если наболело, то нужно не бояться проявить эмоции, не бояться быть собой, как и женщинам, так и мужчинам. И эта песня-поддержка, она в первую очередь адресована женщинам, и она адресована и моей жене, потому что я вижу, как с двумя детьми уже, насколько это огромный труд, насколько вообще женщинам непросто, поэтому как-то вот все соединилось и вдохновило меня на такую песню-поддержку. И я в шоке, мне тысячи пишут сообщений за последние 3 или 4 дня женщины о том, что эта там песня кого-то, не знаю, спасла от развода, кого-то что-то, ну, кому-то что-то она дала, кого-то вдохновила. И ну, я честно не ожидал, какое-то волшебство происходит, и хотелось бы этим волшебством с вами поделиться.
0: Давай, выдыхай. Чебанов, примера.
1: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: отдыхай.
1: Вот, вот какую песню надо было поставить перед Шакирой, а? На финале
2: красиво.
1: Чемпионата мира.
2: Очень здорово.
1: Вместо Бибера.
2: Поздравляем.
1: Поздравляем, спасибо. Да, Вань, спасибо огромное с премьерой, с новой главой, которая нам очень нравится.
2: Ждем альбом.
1: Ждем, да. Уже, да, с альбомом здесь.
3: В таком же звучании.
1: Студии.
4: В таком же будет еще масштабнее, еще больше. Спасибо, очень приятно. Прям мурашки самому бежали.
1: Лови, вон они. До 27 августа прощаемся, да, я так понимаю, ненадолго. Встречаемся на крыше, на твоем соннике. Давай, счастливо.
4: Спасибо.
2: Счастливо.

0: Jack Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Jack Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
0: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
6: в ленте.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: Без комиссии.
10: Что-что?
9: Эквайринг без комиссии.
10: Что?
9: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
10: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
11: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
13: Ошанимся со скидками до 90% на летнюю одежду, обувь, товары для дома и дачи только до 31 июля. Распродажа в Ашан. Берите все и даже больше. Все начинается с Ашан.
14: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Авторадио.

0: Я не хочу считать дни до осени. Я пока хочу считать дни до отпуска. Это гораздо приятнее.
1: На Авторадио.
0: Но опять-таки, если вы еще не решили, да, куда поехать, не раз мы уже говорили о том, что Беларусь сейчас становится настоящей гастрономической меккой. Захар не даст соврать.
2: Это да.
0: И следующая новость, тому подтверждение. Фруктовый лед, соленый огурчик скоро появится в Беларуси.
3: А почему же он не овощной лед, а фруктовый лед?
0: Ну,
3: фруктовый лед, соленый огурчик.
0: Ну, так называется фруктовый лед, мы понимаем, что это мороженое. Такая, ну, тоже в виде мороженого просто.
2: Ну, да. А там с огурцем соленого
0: огурчика. Да, там соленый огурец. По словам авторов, данное мороженое особенно должно полюбиться мужчинам, которые не всегда готовы употреблять мороженое традиционное. И вот тут я абсолютно согласен.
2: Да, тут тебе и десерт, и закуска.
0: Да, детям плакал. Мороженое и мужчинам тоже.
3: Мужчинам огурцы.
0: Да, соленый огурчик к любому столу подойдет, понятно. Белорусам браво за оригинальность.
3: А тем это... больше холодненький, хрустящий.
2: Ой. Я же говорю, закуска шикарная.
0: Так, естественно. Ну, в общем, белорусам браво, но это не самый необычный продукт. Вот в некоторых странах Азии и Африки популярна горькая тыква на закуску. Существует множество способов ее приготовления. Ее сначала солят, потом варят. В Пакистане, например, из нее готовят блюдо карелла гошт с бараниной и специями.
2: Карелла гошт?
0: Карелла гошт. Запомни.
2: Это должно быть в Карелии.
0: И закажите, да.
3: Чем-то на карелла гот похож.
0: В любом ресторане Китая гостям с радостью предлагают вареную бамбуковую летучую мышь.
2: Вот это прекрасно.
0: И крысу в хрустящей корочке с лимонным соком.
2: Во фритюре?
0: В Таиланде из летучих мышей, между прочим, готовят суп. Так что внимательно изучайте меню, находясь на отдыхе в Таиланде. Вообще-то в ресторанах можно встретить блюдо под названием балут. Оно представляет собой вареное утиное яйцо с уже сформировавшимся зародышем, с оперением и клювом. Большой популярностью также кушание пользуется на Филиппинах и в Камбодже. Вот, кстати, на Филиппинах традиционным блюдом считается крысиные сосиски.
2: Как-то ты большое внимание Филиппинам уделяешь. Поедешь?
0: На Эквадоре можно отведать жареных или вареных морских свинок. На Бали самое любимое блюдо местных жителей – мелко порезанные жареные таракашки. Блестящие такие в панировке с золотистой корочкой.
3: Ты всю гадость собрался, всего
0: соленки,
3: мира.
0: Есть соленки, есть карамели. Вот. Нет.
3: Начал же хорошо.
0: Начал хорошо,
3: Белоруссия.
0: Ладно, хорошо.
3: Холодненький соленый огурчик.
0: Китай и Япония. Очень популярны куриные колени, подержанные в гриле со специями. Китайцы любят куриные колени, приготовленные во фритюре с чесночным маслом.
2: Я за тебя начал беспокоиться.
0: Вы представляете, вот курица целая, да? Вот казалось бы, запеки да съешь. Нет, мне, пожалуйста, куриные колени. Это как англичане до сих пор не понимают, когда они раньше к нам приезжали в 90-е, да? У нас единственное, что продавалось, куриные желудки тогда были, я помню.
2: Ну желудки, да, субпродукты.
0: Да,
2: вот
0: мы покупали эти желудки, там раз, в сковородку. Они такие: о, сколько же вы куриц купили, чтобы нам это приготовить?
2: Я говорю, да. Много?
0: Это деликатес у нас в России.
3: Куриные желудки. Мы шикуем здесь.
0: Да. В общем, всем приятного путешествия и аппетита.

0: Реклама.
1: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
4: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
5: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

нервы суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной, бережно храня нашу любовь.

0: Кто путешественники, все в гости к нам в лайв-чат. Называется лайв-чат «По дороге с облаками». Как часто вы путешествуете именно на автомобиле? Почему? Зачем? С кем обычно путешествуете и куда? И, конечно же, интересно знать, какая поездка особенно запомнилась и почему.
1: Ой, какой замечательный попутчик у Игоря, который прислал, естественно, фотографии попутчика. Как зовут-то, кстати, не написал. Ну, это, конечно же, любимейшая собака. Она была со мной в машине на белом, черном, балтийском, азовском, баренцевом и каспийском морях. Думаю взять с собой на Камчатку, пусть посмотрит на живого медведя. Некоторые люди не видели столько, сколько видела моя собака.
0: Ну, сейчас некоторые люди не полюбили вашу собаку, Игорь. При всей любви к животным. Но зачем такое сравнение? Некоторые люди не видели столько.
1: Ой, слушай,
0: это весь некий снобизм.
1: По поводу медведя быстренько вставлю. Сегодня просто слышал разговор. Передо мной идут, значит, папа с девочкой. Говорит, обязательно попроси бабушку, чтобы она сходила с тобой по грибы. Потому что это замечательное действо. Девочка говорит, не пойду, папа. Почему? Там медведи в лесу. Ну вот, собственно, на этом поход за грибами и закончился.
2: Да, это да.
1: Вот.
0: Девочка молодец.
1: Да. Знает, где медведи водятся.
0: Читает книги, да. Так, дальше у нас еще сообщение.
2: Дарья из Чехова пишет, путешествую с детства. Два раза была за границей, замуж вышла полгода назад за человека, который также любит путешествия. За прошлый год мы насчитали 12-13 городов, которые посетили. Больше всего мне запомнился Кронштадт, остров Орешек, потому что туда мы не успели на теплоход. Геленджик, потому что в отеле утром на кухне был сбор незаконных жильцов в виде скалопендр, скорпионов и прочих зайцев. Ну и, конечно же, город Владимир. Там мне муж сделал предложение. А мужу, я так думаю, больше всего запомнился Санкт-Петербург. Я подарила ему билеты на поезд и забронировала отель на юбилей 35 лет.
1: А, и он один поехал.
2: Ну нет.
1: Я шучу.
0: Еще одно сообщение от Светланы. Очень люблю поездки, хлебом не корми. Я живу в Краснодаре, в плане логистики очень удобно. И в Дагестан ездили, и в Крым много раз, в Ростов-на-Дону, Архыз, Донбай, Кисловодск, Адыгея. Это просто наш топ. Объездили Байкал и остров Ольхон на машине, брали на прокат, ну и так далее. Очень люблю путешествовать. Нет ничего лучше, чем сменить обстановку и уехать как минимум на выходные.
1: Конечно, из Краснодара, что там, Ростов-на-Дону, Архыз, Донбай, там, ногой подать.
0: А, ну и слушай, ну тут же Байкал и Ольхон.
1: А это согласен, да, это надо долететь все-таки. Друзья, продолжим в следующем часе заслушивать и засматриваться на ваше автопутешествие, поскольку, естественно, фотографии прилагаются. Плюс 7-915-459-2020. Как часто вы отправляетесь в автопутешествие, с кем обычно? И какая поездка запомнилась больше всего.
3: Реклама. Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная тема к этому часу. Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских санкций. Подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: Евросоюз ввел ограничения против 170 российских организаций и 48 физических лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совет ЕС. Новый пакет также затронул российские иностранные банки, криптовалютные платформы, два порта и 4 воздушных гавани. Под санкции попали несколько нефтеперерабатывающих заводов и еще 41 танкер. Кроме того, ограничения распространили на предприятия нефтяной, золотодобывающей, алмазной и металлургической отрасли, а также производителей беспилотников. Потолок цен на российскую нефть сохранили на уровне $44 за баррель. Меры будут действовать до 15 июля 2027 года.
3: Про недвижимость.
2: Россияне стали значительно чаще оформлять комбинированную ипотеку. По данным аналитиков, в последние месяцы число таких кредитов в несколько раз превысило прошлогодние показатели. При такой схеме часть стоимости жилья покрывает льготный кредит, а оставшуюся сумму покупатель берет по обычной рыночной ставке. Это позволяет приобрести квартиру, цена которой превышает установленный лимит программы господдержки. Особенно востребован такой вариант в крупных городах, где льготные суммы часто недостаточны для покупки подходящего жилья. О том, почему рост числа комбинированных кредитов не говорит о восстановлении всего ипотечного рынка, Авторадио объяснил член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
5: Разговоры о том, что количество выданных ипотек выросло в два раза, честно, мне напоминает наше советское сельское хозяйство, когда план выпуска тракторов перевыполнили в три раза. Раньше изготавливали в год один трактор, теперь три. Мы видим на сегодня, что почти на 40% сократилось общее количество выдачи льготных ипотек для молодых семей с детьми. На фоне этого количество комбинированных выросло. Дело в том, что лимиты объемов выдачи кредитов, они не изменились, а цены на рынке выросли. Вот чем больше людей не может уложиться в этот лимит, 6 миллионов, тем больше они вынуждены брать довесок к льготной ипотеке комбинированных.
2: По оценкам участников рынка, спрос на такие программы может увеличиться еще на 20-30%.
3: Про туризм.
2: Число туристов в Северной Осетии за год увеличилось на 80%. Как сообщает Москва-24, с января по июнь республику посетили почти 253 тысячи человек. Годом ранее их было около 143 тысяч. Среди наиболее популярных мест остаются горный комплекс Цей, Даргавский некрополь, Дзивская крепость и Аланский монастырь. Зимой в регион приезжают горнолыжники, а летом альпинисты и любители горных маршрутов. Официальный курс доллара на завтра 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки. Федор Никитин, служба информации.
4: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
0: Авторадио.

0: Не просто культура и отдых. Современные парки, особенно в Москве, уверенно становятся настоящими хабами, которые работают на стыке природы, технологий и социальной инфраструктуры. Парки превратились в такие, ну, городские гостиные, что ли, можно сказать. Территории, где можно не только гулять, но и работать с ноутбуком, заниматься йогой, встречаться с друзьями, просто лежать на траве с книгой. А уж сколько ярчайших мероприятий проходит сейчас в центральных парках, давайте поговорим об этом подробнее с нашим гостем в студии, бренд-директор парков Москвы Александр Тамкевич. Александр, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Не знал, что у парков есть бренд-директор.
0: Вот, себе. Познакомься.
1: Да. Очень приятно.
0: Да, вообще очень приятно, правда. Итак, в парках, ну, какое-то постоянное обновление. Появляются новые спортивные пространства, бассейны, зоны отдыха у воды. Это все по индивидуальной программе или это какая-то есть общая стратегия развития столичных парков?
3: Вы знаете, вот буквально несколько лет назад парки воспринимались, ну, как такое место в выходной день просто погулять, зеленое такое пространство. Но сегодня...
2: А иной раз, простите, в былые времена и страшно было гулять по паркам?
0: Потому что в таком
2: состоянии они были.
3: Всякое бывало, да. Но сейчас, кстати, совершенно не страшно, освещено, безопасно. И парки сегодня... Интересны, конечно, и парки сегодня стали такой вот частью повседневной городской жизни. И здесь уже проводят... Занимаются спортом, проводят время со всей семьей. Посещают культурные мероприятия.
0: Работают,
3: читают книги в библиотеках. И, в общем-то, парк сегодня стал такой естественной частью повседневного маршрута человека. Такой, если хотите, новой городской привычкой. И вот именно поэтому в парках и появляются и новые пространства, и бассейны, и зоны отдыха у воды, и огромное количество разных культурных событий происходит.
2: Mm-hmm. По поводу культурных событий, парки просто захватило фестивальное движение, но сейчас что, не выходные?
0: Фестивали.
2: О, фестивали, это прекрасно. Чем вы особенно гордитесь, может быть, каким фестивалями, что порекомендуете в ближайшее время?
3: Знаете, ну, я бы не стал прям вот выделять, у нас огромное количество действительно мероприятий для совершенно разных аудиторий, каждый может найти что-то по душе, но вот из последнего буквально, то, что на слуху, фестиваль Фолково, который прошел буквально 11 июля, уже во второй раз в парке Сокольники, и объединил всех любителей или кто интересуется новым русским стилем, таким явлением, которое мы в формате фестивального дня представили уже вот во второй раз.
0: Так, ну тут же еще и парковая симфония.
3: Парковая симфония – это абсолютный наш...
0: Это антипод, можно сказать, Фолкова.
2: Ну, не совсем. Тоже музыка, только другое направление.
3: Тоже музыка, но музыка вообще, музыка в парках занимает особое место. Да, действительно, парковая симфония во второй раз, тоже это хит, который полюбился...
0: Хит сезона.
3: Хит сезона, прошлого сезона и этого сезона. И в этом году парковая симфония этим летом проходит в три таких отделения. Вот первое уже прошло 20 июня, а ближайшее будет в эту субботу, 25 июля, в Измайловском парке.
0: Это классика звучит, да? Классика на свежем воздухе.
2: Классика в парке.
3: Угу. Классика, но не только классика, это неоклассика, это известные русские композиции, международная, мировая классика, это кино, музыка из кино.
4: Саундтреки, модное слово.
3: Да,
2: модное слово. А что за коллективы исполняют?
3: А вы знаете, 25 числа в субботу у нас будет такой большой концерт, двухчасовой, начнется в 19 часов, и будет состоять из двух отделений. В первом отделении это оркестр «Золотой век». Этому оркестру вот, буквально в этом году исполняется 10 лет, и 25 человек на сцене. Полноценный симфонический оркестр, который исполнит разные. Это и композиции Наудди, и композиции из фильмов, и какие-то переосмысленные классические композиции. А вот во втором отделении к оркестру присоединится хор Сретенского монастыря. Это уникальное действительно действо. 19 человек, мощная такая комбинация хорового пения и симфонической музыки.
4: Перейдем к интерактивным зонам. Она появилась в трех парках, насколько я знаю, Москвы. Что это, с чем ее едят и чем удивляют?
2: Но есть-то ее не надо, наверное. Все-таки.
4: И чем удивляют?
2: Ну, хотя и есть там тоже можно.
3: Поесть, кстати, да. Поесть вполне себе можно в уютной костровой зоне. Да, действительно, в трех парках. Это ландшафтный парк Митина, парк у прудов Радуга и парк 50-летия Октября появились такие новые. Для нас это наша такая авторская разработка. Интерактивные зоны. Днем здесь можно поиграть поиграть в теннис, мини-футбол,
2: бадминтон.
3: Баскетбол, бадминтон, да, практически действительно во что угодно. А вечером около уютной костровой зоны у живого огня расположиться, послушать диджея, побывать на стендап-выступлении, ну и просто провести классное время с друзьями или со всей семьей.
2: То есть, простите, это ты не сам несешь дрова, ты приходишь, а там уже типа все готово, да?
3: Специально обученные люди.
2: Специально обученные люди все уже сделали, шашлык уже дымится.
0: Надо проверить. Это что-то я что-то пока не попадал.
4: Ну вот сходи.
2: У тебя все реконструкция.
0: Да, да.
2: Знаешь, 1812 год.
0: Было и такое, времена и эпохи, по-моему, назывался тоже, да, фестиваль. А еще меня очень заинтересовал проект «Парковый хор». То есть можно прийти в парк и найти компанию для совместного распевания песен.
2: Это я люблю.
3: Слушайте, «Парковый хор» — это наш любимый проект, действительно. Да, это действительно так. Приходит огромная аудитория. Мы сами были удивлены, когда впервые прошлым летом начали этот проект, и вот он идет и зимой продолжался. Я помню, подбой курантов в парке Горького в новогоднюю ночь. Огромное количество людей пели вместе. Это абсолютно...
0: А с музыкальным сопровождением или без?
3: Вы знаете, на сцене по-разному находятся хористы, которые... Они на самом деле задают вот эту волну, задают темп, но поют, исполняют произведения сами посетители, сами люди. Неважно совершенно, какой ты умеешь ты петь, не умеешь. Это такое чувство объединения, когда ты вместе с незнакомыми, на самом деле, людьми,
0: да,
3: вместе поешь.
2: Но... В Кузьминках я видел баяниста, которому все подпевали. Он там постоянно, по-моему, сидит. Там люди собираются и поют просто так здорово вообще. Но это, правда, не фестиваль, это стихийное действие.
3: Местное достопримечательность.
2: Я почему-то так хотел сказать. Так, а вот насколько продал себя прокат книг в парках? Это тоже интересная такая идея. Что это за лесные библиотеки?
3: Оправдал. Мне кажется, оправдал абсолютно, потому что люди читают.
2: То есть это просто шкафы стоят
0: заходишь
2: в лесу?
0: Заходишь в парк, и прям стоит такой стенд.
3: Над шкафами все-таки чуть-чуть крыша, двери.
0: За стеклом они так.
3: Да, то есть это такое комфортное пространство, в котором можно расположиться со своей книжкой, прийти, либо взять те книжки, которые предлагаются там, да, и почитать, провести время, поучаствовать в мастер-классах. Ну, в общем-то, да.
2: То есть там библиотекарь еще сидит?
3: Да, есть.
2: Помимо всего прочего.
0: Не-не-не, то есть прокат книг в картах.
3: Да, можно взять.
0: А есть прямо лесные библиотеки, это отдельная тоже вся история.
3: Ну, в лесных библиотеках ты можешь взять книжку, которая там, собственно, на полке расположена. Можно взять, почитать, вернуть потом ее обратно.
4: Какова обратная связь с жителями? Есть как-то, вы принимаете, ну, не знаю, пожелания? Чего-то мне не хватает. Вот у меня рядом парк, но мне в нем не хватает условно...
2: Кафе.
4: И библиотеки.
2: Пара.
3: Вы знаете, мы активно следим и отслеживаем каждый комментарий. Собственно, в телеграм-канале под каждым постом практически есть какие-то комментарии, пожелания, что-то нравится, что-то не нравится, что-то вот просит фестиваль Фолкова, например... Наш житель Сокольник говорит, наше родное вообще, как будто он там всегда, собственно, и был. Поэтому, да, мы активно следим и реагируем на все предложения, отзывы, комментарии. Конечно, это очень важно, потому что мы делаем это для посетителей, которые этим пользуются.
0: Александр, спасибо вам огромное. До встречи в парках Москвы, где происходит просто невероятное количество событий. Понятно, что мы сейчас не успеваем отследить все. Смотрите во всех аккаунтах, смотрите за то, что происходит конкретно в ваших парках. Ищите себе интересные моменты.
2: И гости Москвы. Москва – это не только Красная площадь. Это прежде всего парки, в которых действительно очень много всего происходит.
0: Бренд-директор парков Москвы Александр Тамкевич был у нас. До новых встреч в эфире. Приходите в гости.
3: Благодарю. До новых встреч. До
4: свидания. Спасибо.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 28 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 19, плюс 34 градуса. Ветер восточный 6 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега Клиник.
3: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
4: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Тополиный пух, жара, июль.
7: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: Друзья, 23 июля – это не только день дачника, но и международный, всемирный день китов и дельфинов.
2: Ой, обожаю.
1: Да, и для того, чтобы больше узнать про этих обитателей морей и океанов, мы пригласили в студию ведущего научного сотрудника Камчатского филиала Тихоокеанского института географии Александра Бурдина. Александр, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Александр, чуть поближе к микрофону, прям берите его.
3: Добрый вечер, да.
1: Прежде всего, объясните, почему такой день появился в календарях мира?
3: Это было предложение Международной китобойной комиссии.
1: Китобойной?
3: Да, да. Но оно так называлось по-русски, а вообще по-английски International Whaling Commission. Ну,
1: китовая комиссия звучит по-русски
3: очень. Да, да. Дело в том, что она была создана, эта китобойная комиссия, для того, чтобы регулировать промысел китов во всем океане. И большинство стран вступили в эту китобойную комиссию и выполняют те требования, которые вырабатывает научный комитет.
1: То есть по количеству, по времени в год?
3: Да, по количеству добываемых китов. Есть научный комитет этой комиссии, куда входят все страны, которые участвуют в этой китобойной комиссии. Они определяли, сейчас промысел, в принципе, уже не ведется.
1: Запрещен?
3: Да, вот поэтому...
2: Я вот удивился, думаю, нас до сих пор китобоями... Как так называют?
1: Китобой.
2: Ну, в общем, да, занимаются. То есть это удивительно.
3: Промысел ведется некоторыми странами. Например, Япония, она вышла из китобойной комиссии. Хотя была участником тоже, по-моему, 48-го или 49-го года. Сейчас она там не участвует. И поэтому она ведет промысел в своих водах. Кроме того, есть такой тип промысла, который называется научный промысел.
2: Ну,
3: то есть
2: понятно.
3: Небольшие квоты, которые добываются различными странами. Но Россия в этом тоже не участвует уже много-много лет. С 1986 года.
4: Александр, а почему киты и дельфины, во-первых, насколько они важны для экосистемы океана?
3: Конечно, важны. Ведь, собственно говоря, наша планета, больше 70% это океан, и в ней масса обитателей, это хорошо сбалансированная экосистема, и киты занимают в ней высшие трофические уровни. То есть они самый главный индикатор состояния океана. Когда мы истребляем китов, собственно говоря, мы нарушаем функционирование этой океанской экосистемы. Сейчас все больше внимания уделяется вот именно изучению роли китов в океане.

0: раньше считалось, ведь как, первый этап был какой? Только чистое использование китов для пищи, для еды. Mm-hmm. А, ну, потом немножко люди стали созревать и перешли в другую категорию, стали отлавливать, ну, дельфинов, в частности, или касаток, содержать их в океанариумах. Mm-hmm. То есть, как бы, второй тип использования. Ну, сейчас вот уже мы подошли к третьему этапу, когда начинает активно развиваться так называемый whale-watching, или наблюдение за китами. По-русски звучит очень громоздко, наблюдение за китами, а там одно слово, то есть whale-watching. У нас в стране он тоже активно развивается. Ну, я думаю, что сейчас все практически знают о том, как активно идут такие наблюдения за китами в районе Шантарских островов, где обитают очень уникальная популяция гренландских китов. И люди имеют возможность непосредственно быть в районе обитания этих животных, наблюдать за ними и, в общем-то, любоваться этими гигантскими животными. На Камчатке активно ведется сейчас деятельность. Но, как и всегда, наверное, бывает в самом начале деятельности такой, еще нет жестких правил регулирования. Те, которые существуют уже в странах, которые этот whale-watching, наблюдение за китами ведут давно. Это Новая Зеландия, Соединенные Штаты, Канада, Япония. А у нас вот как бы все это еще такое в зачаточном состоянии, и не всегда это бывает удачным в плане того, что все-таки это мощный фактор беспокойства для китов.
1: А когда за ними наблюдают вот эти все...
0: Ну, потому что, видите, есть правила наблюдения, например, как близко можно подходить к животным, сколько лодок может подходить к этому животному и так далее и тому подобное. Использование дронов. Это все нужно соблюдать. Это, в общем-то, не секретное правило. Они существуют во всем мире, и у нас они уже на Камчатке активно разрабатываются в других районах, и вот и в том же, в районе Шантарских островов. Но, к сожалению, не все выполняют эти правила капитаны. Вот, и мы их так называем. Вот демоны налетели. То есть, если один кит где-то плывет у побережья Камчатки...
2: Надо срочно туда.
0: Да, надо, все сливаются, потому что сейчас количество капитанов, количество лодок, которые пытаются возить туристов и зарабатывать на этом, нет ничего плохого, в принципе. Но дело в том, что все-таки люди, они... Мощная техника не располагают, обычно это телефоны, и каждому хочется поближе увидеть кита или касатку.
3: Mm-hmm. Улыбнись, ну?
0: Сфотографировать, давай. Да, чтобы и я был на фоне, и, значит, касатка тут же была
2: покрупнее. Остановись мгновение, ты прекрасно. Да. Скажите, пожалуйста, ну, понятно, у вас Камчатский филиал Тихоокеанского института, у вас, что называется, они прям под боком. А вот мы, жители городов, которые, ну, прямого выхода ни к морю, ни к океану не имеют, и мы задаем вопрос, а что мы, горожане, вот жители мегаполисов, можем сделать в день китов и дельфинов?
0: Как что? Мы можем не мешать, мы можем, если вы покупаете путевку и едете куда-то на Камчатку и хотите наблюдать за этими животными, что, в общем-то, похвально, надо просто понимать, что они сюда приходят питаться. Киты, усатые киты, крупные, они в наших водах не размножаются. Они размножаются в теплых морях. Это Филиппины, Южные острова Японии, Окинава,
3: Гасавара. Значит, мы им не помешаем размножаться.
0: Размножаться мы им не помешаем. Да. Но для того, чтобы успешно размножаться, как мы все знаем, как потопаешь, как полопаешь, так и потопаешь.
3: Мешает размножаться реально. Никакого интима.
0: Поэтому для них сейчас очень важно, когда они заканчивают сезон размножения и двигаются в Северные моря, к нам, в наши воды, очень-то богатые кормовыми ресурсами, для них очень важно это полноценное питание, то есть спокойно нагуливать жир. Поскольку миграции, которые проходят вот все киты, крупные усатые, это несколько тысяч километров. Ну, например, серый кит проходит, у него в оба конца миграции получается 22 тысячи километров.
3: Нормально.
0: Да, вот представьте, то есть сколько нужно энергии, чтобы пройти это расстояние. Плюс ко всему, ведь к нам движутся самки с детенышами, они кормят этих, они вынашивают, они были беременными, они не питаются, все киты не питаются на местах размножения. То есть у них получается, они как бы...
3: Так, вот, у них 4
0: месяца практически без еды, поэтому то, как они в течение 8 месяцев, которые находятся в наших водах, они поедят, как они нагуляют жир.
3: Харчеваться приходит к нам.
0: Да, конечно.
3: Нет, мы запросто, мы welcome, как говорится. Они умные, нет вообще киты? насколько они вот умнее дельфинов, допустим, потому что дельфины общепризнаны вроде как действительно отличаются умом и сообразительностью, как мы помним.
2: Они же родственники, значит, и киты умные.
0: Ну, они не совсем, конечно, родственники. Усатые, зубатые киты — это как бы разные, конечно, совершенно китообразные. Но, как сказать, умнее или глупее?
3: Вот они же общаются вот этими, мы знаем,
0: ультразвуками. В отличие от зубатых китов, к зубатым китам относятся дельфины, касатки, это самый крупный дельфин, касатка. Конечно, они ведут, я бы сказал так, совместный образ жизни. То есть они поодиночке не живут. Они живут семьями или крупными группами. Все виды зубатых китов. А что касается усатых китов, это крупных, это синий кит, это финвалы, сейвалы, вот гладкие киты или серый кит. Они, как правило, одиночки. То есть они образуют скопления на местах нагула или на местах размножения, но это, так сказать, просто скопление совершенно чужих особей. Угу. Они приходят в одинаковое место поесть. Поэтому у них, конечно, другие совершенно социальные отношения, которые выстраиваются, и не так хорошо изучены.
3: Ну, это общение же происходит, которое мы все прекрасно знаем, это ультразвук-то, да? Как они передают друг другу сигналы.
0: Усатые киты ультразвук не издают. Вот у них нет этих органов, которые есть зубатые. Да. А вот не усатые, есть зубатые киты, касатки, дельфины, кашалоты или другие там, например, клюворыловые, которые ныряют по 4 часа под водой находятся и на глубину больше 3000 метров ныряют. Максимально, по-моему, 3200 метров глубина погружения. Да. Это, причем небольшие киты по размерам, они где-то порядка 6 метров.
2: А они туда ныряют за пропитанием?
0: Они туда ныряют за пропитанием, поскольку там у нас как бы фатический слой, то есть освещенность где-то порядка, максимум 200 метров, если чистая вода.
2: А это 3,5 километра.
0: А это 3,5, там, конечно, полная темнота. И чтобы его увидеть, там практически невозможно. Поэтому они используют только ультразвук. То есть они продуцируют ультразвук.
2: Ну, как радар такой, да?
0: Да, как радар. И у них совершенно другой тип восприятия реальности. То есть у них в мозгу создаются совершенно иные картины, которые нам сложно себе представить.
3: Вообще,
0: то есть как бы видение вот такое.
3: Какие же мы приземленные.
2: Я для начала не понимаю, как вообще отслеживается популяция и как выяснилось, что он нырнул на 3200.
0: Для этого сейчас используются различные технические средства. В частности, на китов ставятся особые метки, различные приборы, так называемые, для измерения глубины и скорости погружения. Там time-depth recorder.
2: Их же надо для начала поймать.
0: Их не ловят.
2: Как ставят приборы?
0: Ставятся различным способом. Либо на различные якорьки, которые внедряются в кожу, либо на присосках, тоже очень мощные присоски. Присасывается сверху специальным шестом без отлова животного. Но оно также снабжено, это устройство, и радиосигналом.
2: Передача.
0: То есть когда он отсоединяется от кита, всплывает, его потом
2: отлавливают,
0: используя, пеленгатор, охота на лис, вот так вот, я бы сказал.
2: Вы знаете, век живи, век учись,
3: я думаю, как же там ветхозаветный ион это внутри был, кита?
0: Вполне. Но если вы представьте, что, например, у гренландского кита максимальная высота китового уса 4,5 метра. Сколько ваша студия?
2: Мы не мерили.
3: Слушайте, это полтора этажа.
0: Здесь где-то, может быть, чуть поменьше. Вот такой урод. То есть туда не то, что иона.
3: Туда наша студия поместится. Классно.
2: Спасибо вам огромное. Настолько интересно. Приходите к нам почаще. Поговорить про китов и дельфинов. Ведущий научный сотрудник Камчатского филиала Тихоокеанского института географии Александр Бурдин у нас здесь в гостях.
3: Спасибо. С праздником вас еще раз.
2: Вас тоже. Спасибо. Будем беречь.
0: Да, давайте беречь китов и дельфинов.

0: Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пунг.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
2: Купила ракетки.
1: Пунг.
3: Продал удочку.
4: Купил удочку.
1: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
2: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
5: Покупай безопасно.
1: Пунг.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: «Еламед».
10: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, четыре режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
11: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
13: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
15: Лев стал моим домом, а Рыжий моим другом.
16: Рыжий!
15: Похоже, он просит о помощи.
17: «Мой дикий друг. Возвращение домой». Уже в кино.
18: У меня этим летом тоже появился друг.
19: 6+.
20: Авторадио.

0: по дороге с облаками очень нравится, когда мы возвращаемся назад. Да, завершаем лайв-чат сегодняшний, в котором мы изучали ваш опыт автопутешествий, потому что они все популярнее становятся в нашей необъятной. А с кем обычно путешествуете? Куда какая поездка особенно запомнилась? Давайте еще почитаем.
1: Сейчас у нас нет, к сожалению, автомобиля, пишет Михаил, однако мечтаю, надеюсь на ваши счастливые руки и авторадиорулетку, чтобы выйдет мой номер и выиграем долгожданный автомобиль. Но в 23-м у меня была машина, и мы с супругой и маленьким сыном ездили по всему Подмосковью, по разным городам, селам. Но особенно мне запомнилась поездка в Истринский район, где находился пионерский лагерь имени Петра Добрынина. Довелось мне отдыхать там 12 лет подряд, прям до самого закрытия. Но это место тянет очень сильно. Еле нашел по карте, по координатам. К сожалению, вся территория заросла, но памятники, остатки корпусов остались. Это было самое замечательное и незабываемое путешествие в моей жизни.
0: Путешествие в детство такое получается.
1: В детство, да.
0: Слушайте, ну, конечно, наверное, такая грустинка была от того, что там уже все заросло, все развалено, корпуса развалены. Такой, да, вот.
1: Есть такие пионерские лагеря заброшенные. Вот в этом, Пятигорске, я помню, тоже.
2: Там да, такой и же по Подмосковью их.
1: Стоят пионеры облупленные, отдающие Ленину салют.
0: Ольга пишет из Ростовской области. Очень люблю путешествовать на автомобиле, сорваться и уехать за 300, 400, 600 километров. Одно удовольствие. Причем решение возникает. А не поехать ли завтра? И едем реально завтра. Листа, Домбайр, Хыс, Геленджик, Краснодар, Волгоград. Это как норма. Сорваться и вперед.
1: Нормально так. Могут себе позволить.
2: Наталья из Белгородской области пишет, что каждый отпуск путешествуем куда-нибудь. Вот прошлым летом я с дочками отправилась на отдых. Поехали в Элисту, это в Калмыкии, как в Китае побывали. Затем Дагестан, Махачкала, Дербент. Горы, как они прекрасны. Далее Грозный, Шали, просто восточная красота. А впереди Крым, Керчь, Севастополь, города-герои, Черное море. А на обратном пути заехали в Мариуполь. И, конечно же, обратно домой. Всего наш «Лада Гранта» проехал 4 500 километров.
1: Ну да, извините, от одного конца.
2: А мы получили массу впечатлений, которые обсуждаем до сих пор. Мы видели и другие города. Были в горах на высоте 2000 метров. Ныряли на дно моря. Это незабываемо. И то, что осталось на фото, даже не передает той красоты, что мы увидели и прочувствовали. Всем хорошего отдыха и незабываемых впечатлений.
0: Вот как. Да. Отличное сообщение, друзья.
1: Согласен.
0: Ну и нам нужно, наверное, определиться с автором лучшего. Это невероятно сложно, но...
1: Ну как лучшего?
0: Нас многие цепанули, потому что тоже навевает какие-то свои воспоминания, ассоциации, эмоции. Но давайте мы все-таки сегодня поощрим нашу слушательницу Ксению, которая рассказала про свои убойные каникулы. Вернее, это, знаете, такое название рассказа. Убойные каникулы или как выжить в отпуске. Ксения вспоминает по поводу приключения в начале 2000-х, как на автомобиле уехали на море. И вот все приключения, которые только могли были случиться и со здоровьем, и с...
1: Шторм, болезни, кража.
0: Кража, да, и все.
2: И все подряд.
1: И судьба найденная путешествие.
0: Да, еще сломанный автомобиль, а потом еще и знакомство с первой любовью. Прекрасно, Ксения, мы именно вам вручаем 2 билета на Velvet Fest, который пройдет 16 августа в саду Эрмитаж. Ну а всем-всем-всем огромное спасибо за участие в лайв-чате.
1: Ну и специально для автопутешественников наша фирменная музыкальная пародия, как говорится, в путь из песни.

0: Реклама.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3.
2: Вольск, Коммунистическая, 19А.
1: Телефон 8-937-266-55-00.
0: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
3: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекция век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
4: Скидка 15% на пластические операции все лето.
3: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81.
7: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
8: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться.

0: говорим о преимуществах, о плюсах автопутешествия. Но первое, к чему мы сегодня пришли, это, конечно же, экономия по сравнению с авиабилетами или железнодорожными билетами.
1: Да, если едешь всей семьей, то это факт.
0: А, плюс, конечно же, гибкость поездки, свобода маршрута. Захотел заехать, эх, там, ребята, там вот такой классный такой поселочек есть, очаровательный где-нибудь там на берегу моря или вообще или в лесу где-нибудь стоит там, да. И возможность всегда рвануть, посмотреть, хотя при помощи, например, какого-нибудь общественного транспорта, да, практически невозможно добраться. Конечно же, возможно взять с собой больше вещей, чем ты потащишь, принесешь.
1: Животное,
0: да,
1: можешь взять с собой.
0: Животное, конечно.
1: Немаловажно.
0: Более простой планированный поездок по России. Вот очевидное преимущество для тех людей, которые садятся в автомобиль всей семьей и отправляются в путешествие. Таких становится все больше и больше с каждым годом. И это замечают в том числе и эксперты, и социологи, исследователи Яндекс.Путешествия, автору, то, что действительно россияне все чаще и чаще путешествуют на автомобиле. Пока в приоритете, ну, по крайней мере, в большинстве путешествия там выходного дня, такие, когда точно люди не собираются...
1: Да, соседний городок.
0: Связывать.
1: Сменить картинку, это очень важно.
0: Сменить картинку, да, но это тоже впечатление.
1: Выехал в соседний город, там много чего.
2: Развеется, да.
0: Ну вот даже вот в нашем коллективе есть ребята, которые, для которых тысячи километров туда...
1: Не крюк, бешеные собаки.
0: Да.
1: Тоже это человек.
0: Захар тоже...
1: Не, подожди.
2: В Псков.
0: Ну, в Белоруссии это ездил.
2: А, ну, Белоруссия, да.
1: Не, слушайте, ну я зарекался каждый раз, уезжая на дальние расстояния. Все, я не могу, ну хватит. Ну, самолет долетел спокойненько. Нет, и каждый раз я думаю, планируем, едем. Я думаю, ну зачем? Особенно, вот хорошо, когда едешь, да, там 200-500 километров в день до следующего города, и там погулял, и дальше. Но все время хочется же, отпуск он короткий достаточно, побыстрее добраться до конечного места, до моря, допустим. Поэтому, конечно же, в первый день 1400 до Краснодара, потом ты приезжаешь просто в невменяемом состоянии в раскладном. Это, конечно, тяжело, но и опасно.
0: Тяжело, конечно.
1: Поэтому, друзья,
0: да,
1: ну, рассчитывая маршрут, действительно, подумайте. 7 раз отмерь, 1 раз поедь.
2: Поедь.
0: Ну все, поехали. Заводи.
3: Вечером

0: счастливого пути.
1: Бип-бип.
2: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама.
3: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России «Туризм и гостеприимство», президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуб «Адон», категория 6+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 21.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Москва ответит на новый пакет санкций. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Россия даст действенный и адекватный ответ на 21-й пакет санкций Евросоюза. Об этом ТАСС заявили в российской миссии при ЕС. Там считают, что новые ограничения могут усилить социально-экономические трудности в европейских странах, в том числе на фоне отказа от российских энергоносителей и роста расходов на поддержку Украины. Ранее Евросоюз расширил санкционные списки, включив в них 170 организаций, 48 физических лиц, а также банки, нефтеперерабатывающие заводы, танкеры и предприятия оборонной промышленности.
0: Про спорт.
2: Россия намерена добиваться допуска своих спортсменов к международным соревнованиям, в том числе через суды. Об этом газете «РУ» заявил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, наиболее сложная ситуация остается в биатлоне, легкой атлетике и футболе. Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям снять ограничения с наших атлетов. Однако часть международных организаций пока не готова менять свою позицию. Поэтому каждый такой случай, отметил министр, потребует отдельной юридической работы.
0: Про туризм.
2: Проживание в московских гостиницах стало дешевле. По итогам первого полугодия участники рынка оценивают снижение средней стоимости номера в диапазоне от 3 до почти 13%. Одной из причин называют сокращение числа туристов из стран Ближнего Востока. При этом загрузка гостиниц снижается не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. Однако там цены в среднем остались на прежнем уровне. Почему нынешнюю динамику стоимости номеров стоит оценивать с учетом сезона, Авторадио рассказал вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан.
3: Безусловно, цены не дешевеют там на 9% от лета к лету. Цены дешевеют от лета к весне. Весна – это высокий сезон для Москвы. Это когда приезжают люди в командировки, большая деловая активность. Лето – это сезон отпусков. Москва стоит относительно пустая. Никакой деловой активности большой в Москве для всех ательеров нету. И поэтому ательеры снижают цены по отношению к весне. Если же мы возьмем лето 26 или это 25, то никакого снижения нет. Но с 1 сентября, естественно, мы ждем очередное повышение цен. Поэтому, если кому нужна недорогая Москва, то вот сейчас самое время до конца августа Москву посетить.
2: При этом участники рынка отмечают, что загрузка гостиниц снижается, а расходы растут быстрее выручки. По их оценкам, заметного увеличения числа иностранных туристов можно ждать не раньше, чем через несколько лет.
0: Про фестивали.
2: Сегодня в Азербайджане стартовал международный музыкальный фестиваль DreamFest 2026. Он проходит на побережье Каспийского моря и продлится до 26 июля. На сцену выйдут более 50 артистов из стран СНГ, Европы, Великобритании, Канады и Турции. Среди участников Джон Ньюман, Баста Раймс, Чеп Калет, Егор Кри, Тани Лорак и Арктик Эндасти. В программе также встречи с артистами и вечерние концерты. Авторадио выступает информационным партнером фестиваля. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 78 рублей 40 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 89 рублей 44 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Удивительно, друзья, но березы ведь растут практически по всему миру. Их можно встретить и в Европе, и в странах Азии, да, в Корее, Японии, Китае. И в странах Северной Америки предостаточно берез. Я помню свое удивление, когда впервые пересек Атлантику, вышел, значит, из самолета на аэропорт, и вот едем. И вот они стоят, родные наши березки. Но так как полюбили мы их, конечно, никто не любит. Всем привет, это Авторадио, доброго вечера. Все мы сегодня просто по красоте, что называется. Давайте будем отдыхать вместе и этот вечер посвятим друг другу, друзья. Поехали! Поехали!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.

0: Линии списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 24 градуса, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 19, плюс 34 градуса, ветер восточный 6 метров в секунду.
1: Реклама.
3: В Центре проктологии «Омега-клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за один час.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
7: Авторадио.

А знаете, талант уйти вовремя – это навык, который важен, ну, наравне с тем умением оказаться в нужном месте и в нужное время, согласитесь. Если интуиция вдруг вам подсказывает, что пора уходить с этой вечеринки, то, возможно, вы абсолютно правы, и ваш внутренний голос говорит истинную правду. Уходить нельзя лишь только в одном случае, если рядом с вами звучит авторадио и прямой эфир 24/7 открыт для вас. Будьте рядом, друзья.

0: Реклама. Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу. Но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
1: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
2: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
3: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице
0: 22:00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: США готовы сыграть конструктивную роль в интересах завершения украинского конфликта. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио после встречи с главой МИД Сергеем Лавровым. По словам Рубио, для урегулирования нужны новые идеи и предложения. Сам разговор он назвал хорошим и откровенным. Сергей Лавров на встрече с американским коллегой заявил о недопустимости дальнейших поставок оружия Киеву. Министр также рассказал о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения. Встреча Лаврова и Рубио в Маниле состоялась по инициативе американской стороны.
3: Про топливо.
2: Российские власти обсуждают продление ограничений на экспорт топлива. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на источники. Запрет на вывоз бензина для производителей могут сохранить еще на полгода, а дизельного топлива на месяц. Для компаний, которые сами не производят дизель, ограничения также могут продлить на 6 месяцев. Действующие меры рассчитаны до 31 июля. По данным агентства, проект постановления уже подготовлен, однако окончательное решение должен принять вице-премьер Александр Новак. Один из источников утверждает, что вопрос фактически согласован. Ранее Владимир Путин заявил, что сложности на топливном рынке носят временный характер и не повлияют на общую динамику экономики.
3: Про интернет.
2: Минцифра рекомендует пользователям установить российский сертификат безопасности. Как сообщает Москва-24, это связано с ошибками при открытии некоторых отечественных сайтов в иностранных браузерах. В ведомстве пояснили, что зарубежные удостоверяющие центры начали отзывать ранее выданные SSL-сертификаты. Из-за этого отдельные российские ресурсы могут не открываться или отмечаться браузером как небезопасные. Сертификат Минцифры подтверждает подлинность сайта и защищает данные, которые пользователь передает сервису. Установить его можно на компьютер или смартфон. Инструкции и необходимые файлы размещены на портале госуслуги. Сертификаты действуют с 2022 года. В министерстве подчеркнули, что их установка полностью безопасна и не влияет на работу устройства.
3: Про нововведение.
2: В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии. Об этом сообщили в Росреестре. Первыми участниками стали жители Самарской области. Продавец и покупатель обратились через личный кабинет на портале госуслуг и использовали биометрические данные вместе с усиленной квалифицированной электронной подписью, передает агентство ТАСС. Единая биометрическая система позволяет подтвердить личность человека, сверяя его лицо и голос с сохраненными данными.
3: Про транспорт.
2: Полностью беспилотный режим для грузовиков КАМАЗ планируют запустить в 2028 году. Об этом ТАСС заявил главный конструктор инновационных автомобилей компании Сергей Назаренко. По его словам, машины смогут выехать на дороги после всех испытаний. Необходимо убедиться, что они способны пройти весь маршрут самостоятельно. Сейчас за движением беспилотных КАМАЗов следят операторы-логисты. При необходимости они могут дистанционно управлять грузовиками с помощью видеокамер. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 78 рублей 40 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 89 рублей 44 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Ну что ж, друзья, четверг в рабочей культуре считается психологическим трамплином, и он настал. Более того, скажу, мы его с вами уже преодолели, да. Выходные не за горами, настраиваемся и, конечно, делаем это под лучшую музыку, под лучшие ритмы любимого авторадио. Делайте FM-приемники в своем автомобиле чуть погромче, или умные колонки, или где вы нас слушаете, способов просто очень-очень много. Самое главное — насладиться этими ритмами, этими звуками и этими нотами. Ну и, конечно, расслабиться нужно не просто так, а для того, чтобы слегка отдохнуть и новыми, заряженными, уже бодрыми ворваться в последний рабочий день. А там, глядишь, может быть, и какое-нибудь свершение будет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

друзья, действительно, аэропорт – это одно из самых романтичных мест на всей планете, мне кажется. Там и расстаются, там и встречаются, и влюбляются. Ну, кто не бывал в аэропорте из нас с вами, друзья? Ну, если такие нашлись, то, наверное, может быть, вы боитесь летать. Нет, все равно приходите в аэропорт, друзья, там очень хорошо. В общем, если вы слушаете любимое авторадио прямо сейчас перед вылетом, пусть у вас все будет хорошо, друзья, значит, ваш полет пройдет замечательно, ну а на том конце воздушного моста вас встретят те, кому вы дороги, и все у вас получится. Зовут меня Олег Пивунов, это «Первый автомобиль».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23:00 в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

так часто и бывает. Как умел на гитаре сыграл, как умел спел, а потом кто-то услышал случайно, и через некоторое время мы с вами наслаждаемся суперхитами какой-нибудь мегазвезды. Да чего уж какой-нибудь, в данном случае конкретно Басты. Итак, друзья, это первое автомобильное радио. У нас суперзвезд и мегахитов хоть отбавляй. В таком количестве, что можно испытывать любой спектр эмоций. Самое главное — держать приемник или умную колонку рядом. Всем еще раз хорошего вечера. Зовут меня Олег Пивунов. Мы движемся только вперед и делаем это, конечно, вместе под лучшие ритмы авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве и порядке, месте, сроках розыгрышей и получения призов выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
2: Авторадио.

А я убежден просто на 100%, что судьба — это самый меткий стрелок на свете. И все, что с нами происходит, никогда не бывает зря. В это иногда тяжело поверить, друзья. Но, тем не менее, если довериться случаю и попробовать хоть раз это сделать, то вы обязательно убедитесь, что все случившееся было нужно. Здравствуйте еще раз и доброго часа всем, кто проводит его вместе с первым автомобильным и лучшими ритмами любимой радиостанции. Дорогие друзья, отправляемся только вперед, приемники по возможности делаем громче и наслаждаемся прекрасными нотами.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио.

Абсолютно уверен, что наслаждаться закатами – это очень полезно для психологического здоровья. А у нас с вами в стране есть и столица закатов, да? Если никогда там не бывали или не знаете, что это за город, поинтересуйтесь, пожалуйста. В поисковой строке просто так и напишите «Столица закатов» и узнаете об этом чудесном городе на Волге. Делаю такой небольшой спойлер. Я прошлым летом побывал, впечатлений набрался, просто не представляете каких. Самых лучших, позитивных и огромное количество. Это первое автомобильное радио, друзья. Вместе с вами и лучшей музыкой продолжаем этот час. Привет!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио.

0: Приветствую всех, кто на волнах любимого авторадио проводит время. Этот поздний час. Здравствуйте, друзья. Зовут меня Олег Пивунов. Ну что, движение только вперед, как всегда, с лучшей музыкой и под лучшие ритмы.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утром.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио.

Умение вовремя признать свою неправоту, вы знаете, выручает, особенно в отношениях, согласитесь. Так что настоящий мужчина может поднять руки и сказать: «Я сдаюсь», и ничего в этом зазорного нет. Всем привет, это «Первая автомобильная». Доброго вам часа, друзья, зовут меня Олег Пивунов. Продолжаем вместе с музыкой двигаться только вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио.